оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: самолет.
1: В Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Ох, ребятки, это утреннее шоу с утра по радио. Мы добрались до серединки недели. Это уже 17 июня, на секундочку.
1: Через середину июня мы уже перебрались, да, как-то перелезли. И вот уже во второй его половине здесь оказались, да. Ребят, действительно, среда такая солнечная. Она, мы знаем, очень многие любят солнце. Не все его фанаты.
0: Не мы.
1: В этой студии, как вы знаете. Мы стараемся от него отгораживаться. Ну, найдем какой-то балансик с вами и по солнцу, и по энергии, и по бодрости на этой неделе. Я думаю, всем этим будем заниматься в ближайшие 3 часа.
0: Обязательно, да. Мы сказали, подожди немножечко. И вот, как говорится, пожалуйста, давайте немножко пожаримся вместе с вами и в эфире, и на улице. Сегодня будет душновато.
1: Потому что у нас такой повод. 41 год назад запустили телеканал Discovery. А у нас тоже, между прочим, познавательное шоу.
0: Обязательно.
1: Вы знаете, обязательно. Много странной информации появляется иногда. Поэтому мы решили не пропускать этот повод и придумываем сегодня вместе с вами прикольное название для передачи про животных.
0: Смешнючее какое-нибудь.
1: Mm-hmm.
0: Чтобы мы немножко все похихикали с утра, чтобы рабочий день прошел легче, правильно?
1: Опять же, мы хихикаем, часто очень похожи на животных, чтобы все было вот в эту темку.
0: Все связано у нас, все закольцевалось в соцсетях Радио Континенталь. vk.com/radiochill, это группа ВКонтакте, можете туда свои варианты отправлять. И не забывайте про телеграм-канал Радио Континенталь, он так и называется, на него нужно подписаться и пару сообщений туда черкнуть, а то и 15.
1: Да, все,
0: от
1: программа.
0: Каждого, все, по 15 от каждого сегодня.
1: Мы будем считать, где-то заносить все это в какую-то табличку и выберем лучшего. Затем он получит сертификат в лето о Империи Игр. Это всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. У них есть открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 30 24. Заходи на letotermy.rf.

0: возвращается с спектаклем «Маленького Ослика».
1: С утра по радио о главном.
2: И давайте смотреть, что есть главного, что есть интересного. Цифры вот такие вот интересные. Про разных красавчиков, у которых все хорошо. Значит, в Челябинской области 88 выпускников набрали уже по 100 баллов своих на едином госэкзамене.
3: Чего себе!
2: Вот такие красавчики, да. Действительно, буквально первые результаты прилетели, и уже 88 человек.
4: Не это, то, что мы.
2: Это неожиданно. Да, мы пока набрали 0 баллов на ЕГЭ. Мы решили не врываться в этот сезон. Есть у нас такое.
3: Ой, ну ладно, ну и кому вот эти баллы пригодятся потом?
2: Ну, им пригодятся, они собираются куда-то поступать.
3: Но это вот умным людям, нам зачем вот это надо?
2: Так, подожди, у нас сегодня познавательное шоу.
3: А, ну да.
2: В честь канала Discovery. Помню, мы сегодня типа тоже умные.
3: Не, ну знаешь, я тоже нормально 68 баллов набрал, тоже неплохо, я считаю.
4: Это где? Караоке?
3: Не, у меня
4: вы поете неплохо.
2: И какой ты покемон, подожди. Что там в итоге в тесте? Все нормально? Отлично. 58 человек получили высший балл по литературе. Вот так вот, красавчики, много читают. 27 по химии. Тут мы ничего не понимаем.
3: Абсолютно.
2: И еще трое.
4: Я в шоке.
2: Еще трое по истории. Представляете, оказывается, сложнее всего сейчас по истории получить высший балл. Вот так. Ну, а постоянно там что-то меняется, не разберешься в ней.
3: Это же история, Сеня, она должна меняться.
2: Ну, правильно, да.
3: Она же обновляется.
4: Мы пишем историю, я вам больше скажу.
3: Конечно.
2: Постоянно. А они вынуждены это сдавать. А если это мы пишем, ой, жуть вообще.
3: Нет, в смысле, друиды пишут историю.
2: Я им не завидую.
3: Друиды же?
4: Дроны.
3: Андрюхи?
4: Андрюхи.
2: Там разное. В общем, все пишут историю.
3: Давайте друиды и Андрюхи, вот так скажем.
2: Это вот все только по результатам.
4: А подождите, а индейцы Майя?
2: Опять. Тоже пишут.
4: Не будем забывать, пожалуйста.
2: Но они вроде уже перестали. Ну, когда-то понаписали там, жуть вообще. В сейчас, календарях не разберешься.
3: Да, они уже не на хайпе сейчас.
2: Да, нормально. Они какую-нибудь еще дату уже впереди там предсказали обязательно. Они-то рано или поздно все время хайпуют.
3: Господи,
2: все по кругу.
3: А как давно это уже было? С тех пор и коронавирус в трендах был, да, и еще там всякие события.
4: Уже как вирус 7 вот ты
3: Ханта,
4: недавно
3: Ханта,
4: принес?
3: Ханта. Ханта. Ты из Хантов, зачем нам вирус принес?
2: Ждем мансавирус, я так понимаю, да? Вот. Так, значит, это все по результатам только 1 июня, представляете?
3: Ого.
2: 2500 выпускников участвовали, 88, получается, 100 бальников у нас. Они из Челябинска, Магнитогорска, Миаса, Кыштыма, Озерска, Снежинска, Агаповского
4: Скажи,
2: и Пластовского округов. Подождите, а где Южноуральск?
4: А Тимон же не сдавал точно их.
3: Что, ни одного стобальника из Южноуральска?
2: Мне кажется, там был один из Южноуральска, который в первый же день, вот первый, по-моему, был из Южноуральска. Здесь что-то он не перечислен. Будем разбираться. Я, по-моему, слышал, что у нас есть стобальник из Южноуральска.
3: Отзовись, пожалуйста, человечка из Южноуральска, у которого 100 баллов.
2: Мне кажется, по истории. Но мы проверим эту информацию, если что.
4: По истории?
2: Ты же должен сейчас вот написать свой чатик южноуральский и спросить, как там по стобальнику.
3: А меня же давно уже оттуда выкинули.
4: Как он сбежал?
2: Ты из него и сбежал, из чатика.
3: Тогда еще не было чатиков. Но в целом у нас же огромная доска висит жителей на въезде. Вот меня оттуда вычеркнули прям вот так наскальным вот этим ножом. Выдолбили.
2: Огромная ICQ висит на въезде.
4: Друиды, прости.
2: Да. Ну вот у кого, кто у кого учился? Тимон у друидов, как мы выяснили здесь. А вы там варили какое-то волшебное зелье в Южноуральске, нет?
3: Нет.
2: Все понятно, секрет, секрет.
4: Ты думаешь, он кто? Ну он явно не Астерикс.
2: Ну и не Обеликс, да.
4: Что там еще? Жижа вот эта?
2: Так там еще в деревне кто-то жил же, да, по-моему, там были какие-то.
3: Я вот этот, который из огромного дуба выходил и... Вот так вот делал.
2: Надо пересмотреть, хотя зачем я это каждое утро вижу, вот эту картину.
3: И я потом связанный на этом дереве, мне рот кляпом закрыли.
2: А мы думаем об этом иногда с Ксюшей, да? Нет-нет, да и приходит такая мысль.
4: Рассказывай.
2: Все, ладно, не рассказываем секретов Тимона и наших планов на сегодня.
3: Зато у меня есть арфа.
2: Все, смотрите, может быть, это появится в кружочках. Где у Тимона будет арфа и чем он будет на ней играть, непонятно, связанный, конечно.
3: Ну а ты давай, в нашей деревне главный, как тебя даже назвать-то, не знаю.
4: Ну как-то вежливо, назови все-таки в эфире.
3: Так, ну деревня, погода, что там? Ну кто там есть, я не знаю.
2: Шаман давай.
3: Деревенский шаман, Сенька, вот. Давай вперед.
4: Про погоду бить, на Байкале, давай.
2: Бить в бубен.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл». Хавейл июль. Там, где начинается твой новый Хавейл. Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон Хавейл июль на Копейском шоссе 88/9. Погода.
2: Плюс 20 прямо сейчас в центре Челябинска. Переменная облачность в течение дня. Местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. В Челябинске без осадков. Слабый западный ветер. Днем сегодня плюс 25-30.
1: Реклама на радио «Континенталь».
5: Тянем?
6: Потянем.
5: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
6: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
7: Будто сплю, но когда-то проснусь, и не станет внутри этой бури совсем.

0: что же готовят звездочки сегодня, давайте будем выяснять. И традиционно начнем с того, что мы объявим. Сегодня 17 июня.
1: Ура!
0: И это среда.
2: Аккуратно, не облучитесь.
3: А есть ощущение, что мы от тебя можем облучиться, да?
0: Да, есть. Есть.
2: Потому что я солнышко.
3: Да там вот солнышко хватает сегодня. Нам как будто его нормально.
0: Спасибо, Сенечка.
3: Да, да. Вот с этой стороны именно такое.
0: А, я думал, ты на меня показал.
3: Да, я на тебя, конечно.
0: Фу, неприятный. Овны, не бойтесь пробовать новое. Судьба наградит вас одобрением окружающих и приливом энергии. Дерзайте. Куда уж нам, овнам, энергии?
3: Овны еще и на энергии.
0: Остановитесь, пожалуйста. Ох, я сегодня буду творить.
2: Ой-ой-ой.
0: Энергии много очень.
2: Тельцы, подарите близким радость. Не нужно прыгать выше головы или идти на подвиги. Просто сделайте их чуточку счастливее. Вот и все.
3: Близнецы, поверьте сегодня в свою харизму и не сдерживайтесь. Люди потянутся к вам, если вы покажете им свою сущность.
0: Это точно не про рыб.
3: Нет.
0: Раки, закрывайтесь, а точнее не закрывайтесь от мира. И поверьте, рядом есть те, кто хочет вам помочь, так что ждите доброты.
2: Что это такое доброта? Что же это такое доброта? Может, знают львы? Ничего никому не доказывайте, львятки, сегодня. Будьте собой и не подстраивайтесь под чужие ярлыки.
3: Ну и уж ты у дев. Гармонию у них, представляете?
0: Гармония.
3: Вот, будете петь тоже сегодня весь день эту песню, и гармония будет проявляться во всем, не только в песнях. Чего вы коснетесь буквально. Главное при этом не растеряйте собственного равновесия.
0: Кстати, весы. Почувствуйте энергию. Ее потоки будут проникать в чужие сердца, так что правильно выбирайте направление.
2: Не очень кстати, но все же скорпионы. Не торопитесь с решениями, друзья. Сегодня любой поступок может привести к серьезным последствиям. Задумайтесь о цене.
3: Покупок не стоит сегодня каких-то делать. Там задумаешься о цене.
2: Да, в целом, мы давно уже все знаки как будто задумываемся о цене, да? Куда-либо приходя.
3: Куда деваться, да. Стрельцы, не цепляйтесь за прошлое. Оно должно мотивировать вас двигаться вперед. Прощение куда лучше всяких там сожалений.
0: Козерожки, не смотрите на остальных, живите в своем темпе. Вы доберетесь до цели, когда придет свое время. Спешка ни к чему.
2: Водолеи, задумайтесь о будущем. Сегодня у вас получится опередить время, если вы не будете отвлекаться на посторонний шум.
3: Ну и рыбы, слушайте подсказки от мира. Они будут разбросаны вокруг вас. Если вы будете достаточно внимательны, сможете все их разгадать.
2: Опять разбросали вокруг, что ж такое? Только уберусь, они все разбросают.
3: У себя сегодня какой-то квест буквально таки. Нужно собрать все подсказки, все ключи.
2: Квест. Я попрошу.
0: Ты попроси. А мы пока скажем, что просим всех вас, в случае, если пропустили свой знак зодиака, обязательно включать повторы здесь на 104FM. Вот, кстати, первый из них стартует в 11.45, так что наслаждайтесь. Ну и, конечно, пользуйтесь самым важным советом от звезд. Он остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 26. В Садке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем в четверг плюс 24-29.

0: В ЖК «Шишкин» легко начать
1: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
1: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Газ универсальный. Всего 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
3: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует до 31 декабря 2026 года.
4: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
5: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Уверенно выделяйтесь из городского потока с кроссовером JQ J8. Надежный двигатель мощностью 249 лошадиных сил. Инновационный полный привод. Надежные системы безопасности обеспечат комфорт в любых дорожных условиях. При покупке JQ J8 в «Планете Авто» фирменный велосипед в подарок. Официальный дилер JQ «Планета Авто» на Братьев Кашириных 126/1. Срок действия акции до 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не является публичной офертой.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: это мы, Ксюша, Сеня и Тимон, решили сегодня, так сказать, погрузиться немножко в свою атмосферу. 41 год назад запустили телеканал Discovery. Но нам до этого Discovery, знаете, ну такое себе. Мы вспомнили. А, ну ладно.
1: Тихо-тихо, не перебалди.
0: Да, не перебалди. И сегодня решили придумать прикольное название для передачи про животных.
1: Ну, начнем тогда с...
0: Биовок.
1: Что?
0: Биовок.
1: Биовок?
0: Биовок.
1: Это же лапша?
2: Ну, видимо.
1: Или танец?
0: Нет, не лапша.
2: Нет, это как биовульф, видимо, только лапша, да.
0: Да, это как вок.
2: Как вок, да.
0: Только био.
2: Две руки, две ноги и один хвост. А это важно. Поэтому это про животных, а не про нас.
1: Собака сутулая и суп с котом, пожалуйста.
2: Угу, понятно. Это точно передача про животных? Или все-таки нам альтернативные какие-то накидывают? Иногда так кажется.
1: Ну, сутулого беру на себя.
2: Дикая правда. Вот, кстати, интересное действительно может быть шоу какое-то. Правда о животных. Шокирующие факты.
0: Шакира, Шакира.
1: А, Шакира ведущая, кстати.
2: Да, она может, она постоянно же участвует в каких-то животных движухах. Она же Зверополису записывает саундтреки.
0: Ага. Так кто еще, там, кстати, совсем скоро чемпионат мира.
1: Уже сейчас
0: она
1: идет.
0: Она же, ну, как бы, подождите. Она же записала трек. Саундтрек. Как?
2: Очередной.
1: Саундтрек.
0: Да, очередной.
1: А еще, если кто не видел, как я танцую под Шакиру, пожалуйста, в телеканале.

0: мы уже усталые, взрослые.
1: Взрослые люди.
0: Можно, да, мы в эту категорию. А вы хищник или травоядный? Я взрослый, можно мне сон? Я за ним пришел в передачу.
2: Я хищник, эй,
1: я хочу стейк. А вы хотели быть хищниками или травоядными?
2: Ой, я не помню, но сейчас я хочу быть хищником. Хочу стейк вот такой вот огромный, вкуснючий.
1: Там да, еду не раздают.
0: Там не давали еду, максимум да? Лего, да.
2: Я просто хочу стейк, поэтому я хищник явно, я не травоядный. Кто жарит
1: стейк?
2: Ну,
1: я тоже. Я тоже хищником была бы. Сень, ты травоядный.
2: Получается.
0: Получается. Я против вас двоих буду играть, что ли? Очень
1: ну,
0: интересная
1: как сказать,
0: игра.
1: Против нас двоих. Тут один, половинка, как будто
0: полтора, бы. Полтора хищника.
1: Полтора человека, да. Мы в целом с Тимоном на полтора человека накопим.
2: Ну, мы полноценный с тобой один, если вот вместе вот так вот соединимся.
1: Да, мы с тобой один полноценный человек. Как хорошо, что мы друг друга так дополняем.
0: Трансформеры.
1: А ты чего смеешься? Ты вообще травоядный.
0: Так. Так я поэтому и смеюсь.
1: Animals Club. Закрывайте тренд, все. Ну, это Владимир написал.
2: А, я думал. Сейчас же, подожди, Six Seven, да?
1: Уже вообще не тренд.
2: А я и не знал, я ни разу не видел его даже. Я только знаю, руками вот так делают. Six Seven. Что делать, непонятно.
1: Непонятно.
2: Вообще не говорит. Напишите, кто знает, о чем это вообще. О жизни какой-то. Или нет?
0: Ну, а пока мы ждем ваших сообщений. Мы тут поняли, что давненько мы не кричали «кухни». Как
2: Опа,
0: вы считаете?
2: Сюда!
1: Это я поняла.
2: А, ты поняла?
1: Да.
2: А Сенька подхватил?
1: Да. Все. Он говорит, да, действительно давно.
2: А я буду орать. Поехали. Все как обычно.
0: Вы там пока пишите сообщение и боритесь за сертификат в лето ООО «Империя игр», а мы погнали.
3: Простишь меня за все или в одежде?
2: Слава богу, в одежде я сегодня, да?
0: Слава богу! А то мы тихо плакали.
2: Не придется вам.

0: Вот куда Тимон ушел.
1: Палаты, так он это называет.
0: Тихо плакать, безнадежно. К слову, прорыв года. Приходи.
2: И вот я пришел снова.

0: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Вау! Они уже в городе!
2: Да, современные и динамичные кроссоверы G-Tour в наличии в Регинас на Свердловском тракте 5R. Какой выберешь ты? Стильный G-Tour Dashing или брутальный G-Tour T1? Решать тебе! Пройди внедорожный тест-драйв и выбери свой G-Tour в Регинас. Звони 211-0387. Приезжай!

0: Чай. Свердловский тракт 5Р.
1: Ищите помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия. Живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7300-751.
2: ТРК «Ротник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Ротник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Так.
1: Ну что, три блюда, из которых одно вообще не блюдо, друзья. Звоните по номеру 700-104, ищите ту самую несъедобку и забирайте подарки.
2: Сертификат в парикмахерскую «Трактор» и ПВ «Крушев» Павел Андреевич. «Трактор» заряжает стилем, можно поймать свой момент в счастливые часы. С 10.00 до 14.00 по будням вам дарят выгодные цены на все виды стрижек. Парикмахерская «Трактор», 250 лет, Челябинска, 33, прямо напротив Ледовой арены.
0: И уже сейчас вы сможете получить свой подарок, позвонив нам 700-104. Доброе утро.
3: Здравствуйте.
0: Как тебя зовут? Привет.
3: Светлана. Доброе утро.
0: Доброе. Светлана. Как дела?
3: Хорошо.
0: Чем занимаешься?
3: На работу еду.
1: Куда?
0: На работу.
3: А на чуть, работу.
1: Чуть поближе к трубочке, пожалуйста.
3: На работу.
1: На работу с утра. На работу.
3: Да.
1: Опять.
0: Молодец, Тимон.
1: Спасибо. Это не я, это три Грутрика. Я тоже молодец.
2: Так, три блюда будут у нас, правильно? Но одно из них затесалось несъедобное. Тебе надо будет его разгадать. Вот такие правила. Ты готова?
3: Ну, попробуем.
2: Что мы попробуем сегодня?
1: Сень, начни.
2: Давайте. У меня будет... Паскуалина.
1: Паскуалина?
2: Паскуалина, прям? Вот так. Новая лада, возможно.
1: Ну хорошо, у меня сегодня кефафл. Кефафл.
0: Кефафл.
1: Кефафл.
0: А у меня сальморехо.
1: Вау, какое у нас все экзотическое.
2: Выбирай. Что бы из этого ты не стала есть?
1: Ну, сальмонеллу я бы это не стал.
2: Ну, опасно звучит, да. Начало слова звучит опасно.
3: Нет, Тимон, может, сегодня мы на одном лайде с тобой?
1: На каком?
2: На несъедобном?
0: На сальмонеллу.
2: Или на каком? Или наоборот?
3: На музыкальном.
1: На музыкальном? Не, на музыкальном точно вайбе. Думаешь, это знак?
3: Да.
1: Надо выбирать меня?
3: Ну, надеюсь.
2: Чисто на интуиции.
0: Ой, выбор, вот. Конечно.
2: Чисто в блюдах я ничего не понимаю. Попробуй на интуиции выбрать, просто ткнуть по музыке.
1: Ну что, кефафл не едим, правильно я понимаю?
3: Ну да.
1: Все, не едим кефафл. Выбор сделан. Ставок больше нет, как говорится. Кефафл. Это... Пони Пегас женского пола и второстепенный персонаж спецвыпуска «Радужное путешествие My Little Pony».
2: Ну, конечно, было. Очевидно же.
1: Кефафл. Кефафл.
0: Ау.
2: Тун-ду-ду-дун.
1: На работу.
2: На каком вы музыкальном вайбе, да?
0: Ну, такие мы, такие.
2: Да, музычки еще послушаем. Обязательно пока расскажу быстренько о подарках. Это сертификат в парикмахерскую «Трактор» и ПВ «Крушев» Павел Андреевич. И они, кстати, заряжают стилем, особенно в счастливые часы. С 10.00 до 14.00 по будням можно поймать выгодные цены на все виды стрижек. Парикмахерская «Трактор», 250 лет, Челябинска, 33. Прямо напротив Ледовой арены.
4: Реклама на радио «Континенталь». Один день беспрецедентной выгоды в Cherry Tenet Planeta Авто. Только 20 июня. Только на братьев Кошириных 137. Получите персональную скидку от официального представителя завода. Таких шикарных условий еще не было. Успей купить свой Cherry Tenet 20 июня на братьев Кошириных 137. Количество автомобилей ограничено. Подробности по телефону 700-0110.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Не успели мы моргнуть и глазиком, как говорится, во второй час двигаем тазиком.
1: Какой кошмар, мы должны были это ожидать.
2: Откуда тазик? А, прессовка, я понял, да.
0: А прессовка, второй этап, между прочим.
2: Логично, да.
1: А, кстати, у кого когда?
0: У меня в июле, по-моему.
2: У меня должна начаться сейчас. Но с утра была горячая вода, да, я проверил специально.
0: Сеня, правда говорят, у вас вчера ночью МЗ град был?
2: Я не видел, гроза была. Вот грозило прям близко где-то, молнии били, а града вроде не было.
1: А ты уходила?
2: Кстати, возможно, я просто уходила и поэтому не видела град.
0: Восстал как Годзилла потом, нет?
2: Да, каждое утро я это делаю, это вы знаете.
1: Это, кстати, мы тоже давно не слушали.
2: Результат вы видите, да.
0: Да,
1: давай. А Волка-Волка будем слушать, Сень?
2: Кого? Волка-Волка?
1: Волка-Волка.
2: Волка-Волка, я думал, что вы...
1: Сень, можешь Волка тогда продемонстрировать?
2: Ну, одного давайте. Двух я могу не вытянуть.
0: Это же Тимур ЧГС заказывает песню. А Волка-Волка будем
1: слушать. Ну, давай. Ну, получше получаться начинает.
0: Но мы его поднатаскали.
1: Да, но все равно ужасно. Спасибо.
2: Поднатаскали Волка, да. Приручили практически.
0: Ну что, с этим самым волком мы переносимся на канал Discovery. 41 год назад его запустили, и сегодня в честь этого события мы придумываем прикольное название для передачи про животных.
2: Звериный юмор. Ну, как будто опять же про нас все.
1: Пушистые приключения. Переключения.
0: Живновости.
1: Чик-чирик.
2: Рык и порядок. Вот так вот. Там закон и порядок был, а тут рык и порядок.
0: Маугли и все-все-все от Сергея. Mm-hmm.
2: Какой-то некий звериный стендап предлагают здесь. А кто может сделать звериный стендап? Сурикаты могут, кстати.
0: Сурикаты
2: Они
0: могут.
2: Хорошо стендапят именно.
1: Совы наверняка.
2: Ну, совы тоже могут.
1: Ну, просто
2: да,
1: потому что умные.
2: Но они такие после каждой шутки головой проворачивают, и в целом смешно.
0: Это просто... Сурикаты выходят на сцену. А вас не бесит, что постоянно нужно бороться за свою жизнь?
2: Йоу. Рыть эти норы зачем-то? Непонятно. Что? Ребятки, норы? Серьезно? 21 век, вы что?
0: Стоишь как идиот, смотришь вдаль вместо того, чтобы пялить какой-нибудь сериальчик. Не было у вас такого, не было?
2: Рядом стоят.
1: Как захотелось зоопарк.
2: Твои ребятки вот эти, они же все всегда толпами стоят, да, сурикаты? По одному же никогда.
0: Не, один на стрёме, остальные роют в этот момент.
2: Или пялят сериальчики. Тут не поймешь, работают они или нет. Ты же на стрёме, ты же их не видишь.
0: Ну, кстати, да.
2: А отвлечешься, все, и съедят вас всех.
1: Радостно сказал Арсений.
2: История из жизни сурикатов.
1: Игорь пишет нам: Муркино.
0: Муркино.
1: Муркино и Муркино.
0: Что-то кошачье получается, Муркино. Хотя сейчас уже не тренд, никто не называет Мурка кошек.
1: Как это?
0: Ну вот кто?
1: Я.
0: У тебя какая-то лиса или кто она там? А,
1: в смысле,
0: это собака, это? Да, лиса?
1: Нет, это кошка.
0: А, это кошка?
1: Да.
0: А собаку как?
2: Мы путаемся в твоих животных.
1: Так у меня одна она.
0: Ну не, ну никто, Мурка. Вот у кого Мурка? Напишите в ТГ.
1: А, ну по имени? Нет, я просто ее называю Мурчача.
0: Ну, это потому что она из Грузии, правильно?
1: Мурчача, иди сюда. Но она мурчит когда?
2: Ну мы поняли.
1: Ну поняли, точно. Зачем я это сказала?
0: Широкозавр вот есть, кстати, от Надежды. Вы представляете, что я узнал?
1: Что?
0: Я вчера был у эндокринолога.
1: Так.
0: И узнал, что у Шрека, оказывается, такие большие уши, нос и глаза, и в целом огромные руки, потому что у него болезнь какая-то. Вот у него все ненормально с щитовидкой.
2: А ты даже эндокринолога себе нашел такого вот по себе, да, какого-то?
0: Представляете? Это
2: прикольно.
0: У него щитовидка не лады, поэтому он такой огромный.
1: Нет, прости,
2: Зеленый, почему? Можно вопрос? Нам тоже тебе объяснили?
1: А вот с нарисованностью там что-то объяснили, почему?
0: Не, это прототип реального человечка.
2: Ну, Иосиф Пригожин, это мы знаем.
1: Нет, подожди. Сень, у меня вопрос. Вот ты приходишь на прием.
0: Да-да.
1: Начинается опрос, беседа какая-то. И тут резко: а не хотите узнать историю Шрека? Или ты сам такой: а скажите, а почему у Шрека такие уши большие?
2: А, видимо, там такой опрос, типа: ваш любимый мультперсонаж. Такого он нашел.
1: Объясни, как вы к этому пришли.
0: Ну, просто прикольный... Я забыл.
1: Эндокринолог.
0: Эндокринолог, да, который... Который рассказывал все познавательно, весело, не просто сухими какими-то фактами.
1: А что, он из-за твоего носа рассказывает? Что произошло?
2: Всю группу детского сада вашу собрали, нет, для этого? Или что?
0: Не называй так нашу группу.
1: А, это детский врач был?
0: Да.
2: Это педиатр, наверное, все-таки был какой-то.
0: Я же к детским только хожу.
1: Ну ты с ребенком ходил или ты сам ходил?
0: Ну, допустим, с ребенком.
2: Но потом такой, а что у меня вот здесь болит? Он такой, давай лучше про Шрека. Пожалуйста.
0: Ну, короче, знаете, все это, блин, вообще, у него щитовидка беда у Шрека.
1: Да мы знали.
2: Я надеюсь, это нормально дотянет до пятой части, все будет хорошо.
0: Так, там, кстати, тизер выпустили вчера в пятой части.
1: А, вот почему он начал рассказ.
2: Все, Шрек на хайпе даже у эндокринологов.
1: Это по-прежнему топ самых странных историй, что я слышала, поэтому давайте-ка скорее переходить к подаркам, мы уже новости расскажем, мы уже все, уйдем.
2: Сертификат в лето, вот что у нас есть. ООО «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 4-3-0-24. Заходи на letotermy.rf.

0: На сцену театра кукол возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
2: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
3: Тротуарная плитка всех удивит.
2: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
4: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
5: Ну что, давайте смотреть, что есть из новостей. У нас обычно спорт где-то во втором части с утра,
6: да,
5: по радио.
6: Да, мы спортивные, йоу.
5: Йоу, да. И пара новостей прилетела вот как раз с чемпионата мира по футболу.
6: Кстати.
5: Итак, новость номер раз. Милота какая-то. На чемпионате мира произошла редкая семейная история. В матче Новой Зеландии и Ирана на поле вышел, значит, защитник Тайлер Биндон.
6: Как, простите?
5: Тайлер Биндон.
6: Биндон, да, все-таки?
5: Вместе с этим он вошел в историю турнира. Его мама, Дженни Биндон, раньше выступала за женскую сборную Новой Зеландии и играла на чемпионате мира 2007 и 2011 годов.
6: Странно, что не в бадминтон она играла.
5: Ну, они все же так выбирают, понимаешь, занятия вот, по жизни.
6: Все по фамилиям, да?
5: Не все по фамилиям, да. Ты вот, да, но все остальные.
7: Что, прости, он выбрал?
5: Ну, вот всю жизнь так и этим занимается.
6: У меня же фамилия Микрофонов.
5: Да.
6: Тимон Микрофонов.
5: Бредов. Должна быть какая-то фамилия.
7: Как же его эта шутка рассмешила до слез просто.
6: Собеседование. Возьмите псевдоним на радио. Тимон Микрофонов.
7: Он плачет, чтобы вы понимали. Он плачет от шутки от своей. Я запишу кружок в ТГ-канал. Давайте зайдем туда все вместе. Посмотрим, как Тимон радуется своей шутке.
5: Это же, да, это вот этот сурикачий стендап. И тебя бы так звали, да. Привет, всем привет, я Тимон Микрофонов.
6: Это самая идиотская. Что можно было бы выбрать? Йоу, Тимон Микрофонов в эфире.
7: Поприветствую всех наших подписчиков.
6: Всем привет, ребят.
5: Микрофон.
6: Я свою фамилию забыл.
5: Микрофонов без микрофона. Сапожник без сапог.
7: Какой счастливый. Слезы радости на глазах. Класс.
6: Это отвратительно.
7: Это правда.
6: Так отвратительно, что ж до слез.
5: Вот, давайте перебьем какой-то милотой все-таки. Ну вот теперь мама и сын стали первой такой семьей в истории футбольного первенства. Представляете? Сама встреча.
7: Я так и не поняла, в чем суть.
5: Мама и сын вышли и выступали на чемпионате мира. Она, получается, в 2007 и 2011 году, мама. А сын вот сейчас вышел на днях.
6: Короче, что-то про бадминтон играли, там, потом футбол вышли, я ничего не понял.
5: Не, ну этот-то понятно, это Тимон Микрофонов, от него-то ждать ничего не
7: стоит.
5: Прости,
7: я тоже с ним сегодня, я Микрофонова.
5: Мама играла на чемпионате мира по футболу.
7: Ну.
5: Ее сын теперь тоже играл на чемпионате мира по футболу.
7: А что
5: такое? Они первая такая, вот, па. Нет, так не бывало никогда, представляешь?
6: И что? Серьезно? Ну, это удивительно.
5: Вот так, чтобы твой сын взял и, вот, ну, давай так. Я бы сказал, когда твой сын сыграет на чемпионате мира,
7: но
5: ты-то не играл, понимаешь, поэтому тут уже без вариантов.
6: Если я играл.
5: Когда твой сын выйдет, а потом твой внук выйдет, вот давай так, тогда
6: все
5: нормально.
6: Я играл в FIFA много раз на чемпионате
5: мира. Это понятно, это не считается.
6: Как вот. Не считается?
7: Я ничего не понимаю, но это прям странность.
5: Ну это вот, да, это прямо вот такой факт зафиксировали. Хорошо,
7: прикольно.
5: Еще одна новость, я знаю, что...
6: Может, более удивительная что-то есть?
5: Более удивительная, но, по крайней мере, более остросюжетная, я вам так скажу, криминальная новость.
7: О, это мы любим больше.
5: Перуанские полицейские задержали наркоторговца, но чтобы подобраться к нему, они знали, что он ярый фанат футбола и приехал на чемпионат мира, собственно, вот. И что они сделали, как вы думаете? Они переоделись маскотами. Два полицейских маскота, да, взяли его. Там даже есть видосы, как они ломают двери. Один, вот я смотрю, такой верблюд, а второй, типа, орел какой-то. Вот, очень забавные ребятки, да. Ну все, вот так они к нему подобрались и задержали, и нарезали еще видео. Вот в чем они красавчики, что третий коллега их, я не знаю, в каком он был костюме или просто с камерой бегал.
7: Он просто в полицейской одежде ходил рядом.
5: Как будто, снимал. Как будто, отойди подальше, палимся, такая вот.
6: СММ нормально у них работает, да?
5: Да, СММ хороший, вот тоже хочется отметить. Ну и все, задержали, молодцы, красавчики. И хайпанули еще и на весь мир. Так что вот, не только спортивные события, но и разные другие интересные там происходят.
6: Это получается, что на спящий Кливленд опускается туман. Шалят ветра по подворотням и дворам.
7: Хей-хоп!
6: А нам все это не впервой на чемпионат мира. Мы толпой в маскота переодевались.
7: Сейчас с тобой.
6: С тобой.
7: Вот так, да.
6: Да! Та-та-там, та-та-там. Мы задержали снова штатов опера.
5: Но они перуанские, если что, они из Перу, да.
6: Из Перуа.
5: Знаменитый перуанский Кливленд. Из Перуа.
6: Подожди, тогда меняем песню.
7: Да, давай, давай, меняем.
6: Столица Перу сюда срочно мне. Так,
5: сможешь произнести?
6: На спящую Лиму опускается туман.
7: Тун-ту-ру-дун.
6: И Арекипа, и Трухильо по дворам.
7: Тун-ту-ру-дун.
6: Чиклайо — это не впервой. Испанский язык мой основной. Я приеду, задержу я всех толпой.
5: Тебе мало было издеваться над английским. Но теперь и испанский в топе.
6: Да!
7: Ту-ру-дун, ту-ру-дун.
6: И снова едут из... Опера из Перуа, вот. Да.
7: Опера из Перуа.
5: Прикольное название для сериала, кстати, или для шоу какого-то.
7: Это же какой-то сериал. Опера из Перуа.
6: Па-пам, пам, погода.
4: Погода.
5: Плюс 20 тем временем в центре Челябинска. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, возможно даже град. В Челябинске без осадков. Слабый западный ветер, днем сегодня плюс 25-30.
4: Слушай, Лу.

0: всегда с тобой. Реклама на радио «Континенталь». Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
1: Куда в отпуск поедешь?
2: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
1: Это в Сочи?
2: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
4: Лариса, где выгодно купить жилье?
5: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые джили от 2 579 990 рублей.
4: Построить маршрут.
5: Строю маршрут до джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
4: Поехали в джили «Планета Авто».
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Давайте начнем играть. 700-104 – это телефон нашего прямого эфира. Он создан для того, чтобы вы звонили, наслаждались вместе с нами игрой и, конечно же, получали подарки.
1: Наслаждаться вы будете и 26 июня в Midpoint. Это день, когда магия чисел встретится с магией красоты. В танцевальном баре Midpoint на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли, атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint на Академика Королева 10. Бронь столов по номеру 220-49-48. Подробности на bar.midpoint.ru. 18+. ООО «Джин».
0: Ну что, я жду знакомства с нашим слушателем. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
2: Максим.
0: Как настроение?
2: Отлично.
0: Так, это прекрасно. Макс, подписан на наш телеграм-канал?
2: Да, конечно.
0: Как кружочек с Тимоном, понравился?
2: Да, очень понравился.
0: Правильно, там такой довольный Тимон, надо всем посмотреть. Заходите, подписывайтесь, смотрите и ставьте реакции, потому что так мало реакций, а мы, между прочим, лучший телеграм-канал.
1: Да он бодрый там такой, совсем не уставший вообще. Молодец,
3: да.
1: Танцует.
3: Да,
0: по версии «Вместе медиа» забыл добавить. Мы лучшие, вот, не просто так. А поэтому, еще раз скажу, залетайте. Ну а сейчас мы Максиму предложим на выбор три ягодки. Давайте-ка сегодня ягодки. У меня будет голубика.
3: А, я тоже хотел голубику.
0: Голубика. Да просто Пакса вчера взял. Голубика.
3: Так, голубика была, у меня красника тогда, красника.
0: Такой нет.
3: Красника.
0: Назови ягоду.
1: Я чернику забил. Все. Вот так.
3: Красника, загугли.
0: Нет такой ягоды.
3: Да, красника есть. Или вакциниум превосходный. Кустарничек из рода вакциниум.
0: Но это не съедобно.
1: Типография, да, такая? Красника. А, вот, все, я нашел, да. Есть такая ягодка, действительно. Так,
0: но
1: ну,
0: она
1: выбирай.
0: Не естся.
3: Обладает уникальным
0: многогранным... Клоповка!
3: Какая клоповка? У меня
0: это клоповка.
1: Хватит ругаться просто на него в эфире. Да не, ну почему нет? Мы же выбираем абстрактные ягоды, которые в смузи-машину. Никто не заставляет нас потом это есть и пить. Слава богу.
0: Ну хорошо, да, конечно.
1: Пока правила не такие.
3: Все, у меня красника.
1: Давай, выбирай.
2: Давайте чернику.
1: Чернику забрасываем. Все, решили не экспериментировать.
3: Мы взяли текст современной популярнейшей песни и убрали из него все слова, оставив только существительные. Вот так. Все по лайту, кстати, сегодня. Зачитываю их, а Макс угадывает, собственно говоря, что это за песня. Поехали. Их немного, кстати, существительных.
0: Давай, гоу.
3: Звездопад имеется. Звезды, соответственно, тут же есть. Слезы. Момент. Рассвета. Вечность и времени, пожалуйста.
1: Все?
3: Все.
1: Непросто, конечно, по этим словам разгадать.
0: Ну, что-то да, как-то тяжеловато.
3: Момент, рассвета, вечность, времени. Вот если припев вам нужен, вот, пожалуйста, это оттуда.
2: Затрудняюсь ответить. Ну, давайте попробуем. Может, это Полина Гагарина песня «Смотри».
3: Полина Гагарина песня.
0: Смотри.
1: Смотри. Нет. Смотри. Но не она, нет, это точно. Мы еще
0: время истекает внутри.
1: Сами не совсем поняли, что это за трек. Но точно
0: сердце
1: не Полина Гагарина.
0: Умоляет, прости.
3: Ну что, звездопад, звезды, слезы. Чего мало тоже.
0: Хочешь, Тимон? Его забери.
1: Не трогай ты сертификат Midpoint. Не надо, ты не говори ему такое. Ты же знаешь,
0: ладно, больше не буду. Доброе утро.
4: Доброе.
0: Как зовут тебя?
4: Лена.
0: Лена, как настроение?
4: Хорошие.
0: Ой, у нас тоже.
4: Как ваше?
3: Шикарное, вообще шикарнючее. Серединка недели, солнышко. Пока что еще свежо с утра, но днем будет уже не очень.
1: И у нас есть сертификат Midpoint. Вот еще почему у нас отличное настроение. Может, у тебя тоже станет еще лучше. Ты поняла, что это за песня?
4: Ну, я попробую. Может быть, это лирик.
3: Так, а песня?
4: По-английски там Don't go mad.
1: Все go правильно. Mad.
3: Ну вот, а вы говорите. Не угадает,
0: это
3: не угадает.
0: Это ты говорил.
3: Я вообще так не говорил.
0: Ты сказал, какая песня неизвестная. А вообще-то, между прочим, песня из топ.
1: Да, но у Тимона непростые отношения с английским языком. Но тут помог языком. Русский.
3: What you say about my mom?
1: Вот, это за эфиром обсудим. Пока давайте я расскажу, что сертификат в Midpoint. Вот что мы вручаем Елене, потому что у нее все хорошо и с музыкой, и с языком, и со всем. А они советуют запомнить важную дату. Кстати, 26 июня, день, когда магия чисел встретится с магией красоты. В танцевальном баре Midpoint на Тополинке будет конкурс «Мисс Бикини». Не упустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint на Академика Королева 10. Бронь столов по номеру 220. 20-49-48. 18+. О, джин.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Возможен град. Слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 26. В Садке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в четверг плюс 23-28.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
5: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
6: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: 7 июля. Вита Свита. Праздник для королев нашего города при участии именитых пластических хирургов. Мама пластика, абдоминопластика, косметология. Вита Смайл покажет, как это может быть легко и эстетично. Фуршет. Живая музыка и уникальные знакомства в ресторане «Фонд культуры». Ищите информацию на сайте vitasvita.ru. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
8: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом «Алмаз». Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12:00. Вход свободный. 0+.
9: Уверенно выделяйтесь из городского потока с кроссовером JQ J8. Надежный двигатель мощностью 249 лошадиных сил. Инновационный полный привод. Надежные системы безопасности обеспечат комфорт в любых дорожных условиях. При покупке JQ J8 в «Планете Авто» фирменный велосипед в подарок. Официальный дилер JQ «Планета Авто» на Братьев Кашириных 126/1. Срок действия акции до 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не является публичной офертой.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Звери!
1: Свобода! Да, нас выпустили.
2: Районы, кварталы, жилые, массивы.
0: А нет, животные в городе. Просто побег из зоопарка.
1: Я рассказывала сон. Мне однажды приснилось, что какой-то день города, или, в общем, ну, какой-то праздник в городе, потому что мы все гуляем, веселимся, и вдруг выходят из зоопарка все звери. Львы, там тигры бегут по улице. И вот я помню, бегу там, где торговый центр, ну, иду, а, и вся толпа идет, и потом смотрю, все бегут, бегут, и улица будто бы пустая, а я иду, а напротив меня лев.
2: Король?
1: Ну, наверняка. Mm-hmm. Я такая, так... И что мы будем делать? Мы установили зрительный контакт, и мне так было страшно, ребята.
0: Чем кончилось-то, интересно же?
1: Да я не
0: Ты
1: помню.
0: Ты проснулась?
1: Ну, наверное. Ну, мы что-то как-то, ну... Я победила наверняка. Что? Это же мой сон. Чего хочу, то и делаю. Я его одной, вот так, лапой. Хоп! Ну, рукой,
0: а у тебя лапы были?
1: Нет, он лапы, у меня рука.
0: Типа забрала у него лапы. И давай его мутузить.
1: Ну куда-то мы бежали, уходили. В общем, мы пытались его обмануть, а потом приехали. Точно помню, что приезжали какие-то спецслужбы, пытались что-то перекрыть. Но я говорила людям, люди не замечали. Я говорю, вы чего не видите? Там же еще тигры бегут. Тигры бегут еще.
0: Возможно,
1: мне тигры просто больше нравятся.
0: Возможно, это приезжал «Зверь-надзор». Вот от Станислава такой вариант, если mm-hmm. что. Он предлагает так называть это шоу, которое
1: бобр
0: мы придумываем.
1: «Бобр-клаб» еще есть.
0: «Бобр-клаб»,
2: да. «Томленный бобр-клаб».
0: Mm-hmm.
1: А мы придумываем... Это не наше блюдо.
0: А, название передачи для животных. Я напомню, да, если что, не только для нашей. Хотя вот это подходит. «Континентальный зверопой». У нас такое бывает, да.
2: «Тушенка». «Парам-парам». Барабарабарам.
0: Ты думаешь так?
1: Тушенка.
0: Так, такая отбивочка будет.
2: О, мне, кстати, недавно курьер перепутал заказ, привез чужой заказ. Ну, соответственно, наши два заказа, я так понимаю, с кем-то перепутал. И теперь у меня много тушенки со свининой и много тушенки из тунца. Что мне с этим делать?
1: Тушить, наверное.
2: Тушить все это?
0: Это тунцонка получается, да, из тунца.
2: Тунцонка и тушенка, да.
0: Такая должна быть.
2: Свиншонка. Свишонка.
0: Свитшонка, да, вот у тебя.
2: Свиншонка.
0: Зверомикс. Опять же, вот что у тебя, мы выяснили. Это вариант от Мариан.
2: Опять же, непонятно, может, люди в поход собирались. Как они теперь?
0: А подожди, а что им досталось? Давай так в походе. Ты-то что там заказывал, да, безлактозное молоко и какой-нибудь.

0: Ой, ну и поднимайте себе сахар, вот глюкозу в крови себе, давайте вот эту делайте огромнейшую.
1: Подняли. Сейчас смотри. Опустили.
2: Ой, тяжело.
1: Чуть-чуть.
2: Идем на рекорд. Опа. Да.
1: 4-2, отлично.
0: Зато у меня глюкоза хорошая, у вас непонятно, что там вообще творится.
2: Ну хоть у тебя глюкоза хорошая, а то
1: где-то, да.
2: Сейчас такая нехорошая, конечно, да.
0: Сейчас уже не так, конечно.
1: Так, ребятки, тут что по новостям вообще у нас? А сейчас не новости? Ну
0: нет,
1: ладно.
0: Нет.
1: Но вообще, новости такие. Вчера в КХЛ вышел календарь, написала Альбина нам. А мы видели, а мы знаем, а мы ознакомились. И, собственно, кто-то там пишет, жаль, у нас пока ничего не происходит. Но если будут новости, мы расскажем, ребят.
0: Ну да, но они вряд ли будут, если что.
1: Вот, Шрекозавр и Ко от Надежды, это для Тимона, видимо.
0: Шрекозавр и Ко, тан-тан-тан, будто и не бывало.
2: Континентальный зверопой. Уже все, уже можно делать рубрику.
0: А что петь-то будем сегодня, кстати?
2: Так, петь сейчас ты хочешь?
0: Да, что будем петь?
2: Ну, давайте выберем что-то.
1: А когда Вока-Вока?
0: Опять она со своей Шакирой, не ведись, не надо. Зачем?
1: Почему?
0: Ну, мы вчера пели Шакиру, тебя никто не поддержал.
1: Кто меня не поддержал? Ты поддержал.
0: Ни один слушатель не написал, о, круто, Шакиру спели.
1: Здравствуйте. Давайте ковернемся во вчерашний день.
0: Ни одного коммента.
1: Откроем. Я точно помню, что был.
0: Вот кухню мы пели, да, вот сегодня писали. Круто, ребята, кухня, здорово, молодцы. Вот это ха-ха-ха.
1: А во сколько мы пели, Вок, Шакиру?
0: Ну, сейчас я тебе скажу, конечно же.
1: Я помню, что что-то было. Кто-то писал.
0: Я не помню, что с утра было
2: сегодня. Танцевали вы с Шакиру где-то вечером. Во сколько? Вечером, да, я помню.
0: Там чисто за счет харизмы моей, понимаешь, так-то вот. Я под любой трек мог тектоник зафигать.
1: Да нет, я ищу, но ты мне скажи время.
0: Ну я не помню, во сколько мы пели эту Шакиру вчера. Сень, давай что-нибудь прикольное. Что прикольного?
2: Не знаю, заказывайте.
0: Вот Годзилла вот мы хотели, да, сегодня попеть?
1: Ну вот прикольно разве? Вока-вока. Вока-вока,
0: ну теперь, что бы я ни сказал, она будет со своей вока-вокой.
2: Со своей вокой-вокой.
1: Нет, можем... I dare you.
0: Это лирик?
1: Нет, лирика мы уже послушали, это тоже Шакира, увы. Ну такое настроение шокирозное.
0: Шокированное?
1: Шокированное. Сень,
2: шокирозное. Молоко.
0: Это просто у вас сахарозы вот этой много в организме. Вот у вас шокирозы.
2: Надо разбавить шокирозы. Ну давайте разбавим, почему нет.
1: Ну чем?
2: Ну давайте вот Шакиру послушаем.
1: А что там у нас?
2: Ну, вот, зу. Вот этот вот зоопарк.
1: А, нет.
2: Нет, ты его не хочешь?
1: Я ее не хочу. Так.
0: Так, Сень, заходи, качай Вока-Воку. Скидывай базу.
1: 24/7.
2: Я только что поднимал лактозу, прям качать Вока-Воку. Дайте отдохнуть немножко.
1: Хорошо, Тимон, а что хочешь послушать ты? Давай уже скорее, потому что время видел.
0: И я хочу вот это вот, помните, у Нилетто было? Где ты?
1: Нет, давай.
0: Про карамель, про вашу любимую.
1: А вы помните мем? Выбирай себе игрушку, которую, ой, животное, которое ты хочешь. Ящерица. Ты идиот. Какую ты песню хочешь, Тимон?
0: Ксюш, я хочу потанцевать.
2: Мы сейчас будем Чеботина слушать мотив преступления.
1: О, давай. Ты мой мотив преступления.
0: Ну капец.
2: И качать Воку-Воку, погнали.

0: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 0838.
1: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750 16 16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
2: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Сити Драйв». В наличии у официального дилера «Тэнк Риги». Гиннес за 4 миллиона 499 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Риги-Гиннес» на Каширинах 141А.
3: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
4: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26.

0: Проведите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Ну, давайте продолжим наши гадания звука. Шестой эфир подряд, пока что никто не может рассекретить его, но все в ваших руках, друзья. Звоните по номеру 700-104, тогда у вас будет шанс на 6 бутылей воды и 6 сертификатов от Ниагары.
1: Вот что может быть в ваших руках. Да, конечно, только унесите у нас это все. Ну, а Ниагара тем временем празднует уже 25 лет, вы представляете? Приходи за весельем и хорошим настроением на Ниагара Фест. Все это 20 июня с 12.00, площадка за торговым городом Алмаз.
0: Круто. Ну что, давайте знакомиться с вами, друзья. Доброе утро.
2: Давайте, мы готовы. Доброе. Как тебя зовут?
3: Здравствуйте.
2: Ой.
0: Александра
3: меня зовут.
0: Александра, чуть поближе, да, к приемничку, прям ой, к телефончику, точнее, прям вот максимально ротом вот так вот с нами разговаривай, динамик. А, как дела у тебя?
3: Все хорошо.
0: Что делаешь?
3: Ну, как обычно, все на работе, будь
0: и. Как обычно, все на работе, а я кайфую, да? Правильно где-то?
1: Угу. Связь не очень на работе у нее, не это очень, мы единственное, да, что выяснили.
0: Ну, давайте тогда послушаем звук и скорее, пока Саша совсем у нас не пропала, ее версию. Вот такой вот звук Александра.
3: Может быть, это велосипед, у него есть цепь, и она крутится.
0: Велосипедная цепь.
1: Угу. Четко сформулировал. Угу. Молодец, хорошо было слышно здесь, да, на варианте.
0: А перед тем, как мы скажем, правильно это ответ или нет, Александр, у меня вопрос. Вот смотрите, вот Александр, имя мужское, его Шуриком часто называют. А вот есть какая-нибудь для вас альтернатива, типа Шурик Эсса, может быть? Или...
2: Это у меня в голове.
1: Шурикат.
3: Меня муж тоже Шурик называет.
0: А, просто Шурик.
1: Это мило.
0: Это в честь микрофона. Это очень узкая шутка.
2: Только
1: это шутка от Тимона Микрофонова. Мы поняли это. Это из его репертуара.
0: Еще плюс личность.
2: Вы скажете девушке, что это
0: неправильно. Нет, неправильно, кстати, версия. Не велосипедная цепь. Доброе утро.
4: Привет.
5: Привет, привет.
0: Как тебя зовут?
5: Станислав.
0: Ну, Станислав. Какая же игра УЗИ без Станислава, собственно говоря? С новой версией к нам.
5: Да пусть будут провода.
0: Любые?
5: Ну почему? Провода, они в Африке провода.
0: Африканские провода.
1: Мы записали. Да, все.
0: Нет, неправильно, к сожалению, это не африканские провода. Мы едем дальше. 700-104. Доброе утро.
6: Доброе утро.
0: Как зовут тебя?
6: Любовь.
0: Любовь. Как дела?
6: Отличненько, солнышко.
0: На солнышке греешься или работаешь?
6: Работаю, но все равно тучек нет сегодня. Тучек? Облачков нету.
0: А ты что, какой-то там этот термометр?
2: Метеоролог, может.
1: Оп, не обижайся, он мне тоже так иногда говорит. Да, вот, ничего личного.
0: Термометр любовь. Термометр любви. Это же сериал на «Россия-1».
1: Да, да, должен быть.
0: Да я люблю тебя!
1: Да плюс 27! Ну что, есть какая-нибудь версия?
6: Да, есть. Бочонки в мешке мешают.
1: Лото, правильно?
6: Да.
0: Лототронские.
1: Угу. Принимаем. Неверно.
0: К сожалению. Так, есть у нас еще время познакомиться со следующим слушателем или слушательницей. Доброе утро.
2: Доброе утро.
5: Доброе, доброе.
2: Как тебя зовут?
5: Станислав.
0: Ну ты уже по две версии сейчас в игре бы еще выдавал. Ладно, какие провода на этот раз?
5: Трамвайные.
0: Трамвайные на этот раз.
1: Все, он решил перебрать все провода на этой неделе.
0: Нет, к сожалению, не трамвайные провода. Едем дальше. 700-104. Когда мы ему скажем, что это вообще не провода?
1: Тихо. На следующей неделе я планировал.
2: Мы копим. Доброе утро. Как зовут тебя?
7: Доброе утро. Меня зовут Анна.
0: Анна. Здравствуйте, Анна. Всем привет. Ой, извини.
1: Да ты не Анна, ты Тимон. Даже не микрофонов.
0: Ань, как дела?
7: Отлично.
0: Чего делаешь там?
7: Еду на работу.
0: Еду на работу?
7: Вот по набережной еду.
0: Угу. Как
7: кем? Надеюсь, под камерами еду, но надеюсь, что штраф не придет.
0: Ну ладно, надеюсь, мы его водичкой перекроем и сертификатами. Но если ты правильно ответишь только.
7: Да, тоже надеюсь.
4: Давай.
7: Я думаю, что это может быть банкомат, когда выдает денежки.
2: Ну, как бы было хорошо.
1: Почаще.
7: Нет.
2: Ну, походу, не оно.
1: Эх, почаще бы, да, слышать этот звук, но нет, не банкомат.
0: Ну что, и уже завтра 7 бутылей воды и 7 сертификатов от Ниагары будут у нас на кону, а вас мы ждем со своими версиями новенькими.
1: Конечно же, все это от ООО «Национальной водной компании Ниагара». Ну и я напомню, что лето-то в разгаре, значит, самое время выбраться на природу. Подготовьтесь к пикнику вместе с Ниагарой. В фирменных магазинах Ниагары есть все, что нужно. Качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. И, конечно, не забудьте про освежающую воду Ниагара и ароматный чай. Собирайся, зови друзей и вперед навстречу приключениям.
8: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом «Алмаз». Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». «Ниагара-фест». 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.

0: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
1: Только 26 июня в Светофоре. Свинина на кости охлажденная. 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 9 часов.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ведь

0: Трапа Радио. Мы по-прежнему здесь придумываем название для передачи про животных, потому что очень много лет назад, или, как говорит Сеня, столько лет мне назад, запустили телеканал Discovery.
1: 41, но ему больше.
0: 41 год.
1: Но ему же больше.
0: Но я чуть-чуть скрасил, чтобы ему приятно было.
2: Ну, кстати, пока нет. Пока не добрался я до Discovery. Не синхронизировались еще. Так, что у нас есть из ваших вариантиков? Так, ну, Зверополисы — это не ваши вариантики, знаете. Это уже было.
1: А что-то было такое, да?
2: Да, что-то было. Даже парочка, мне кажется, такое.
1: А вот, кстати... что-то... Вот, может, хочется как-то... Шрек. Прикольное слово?
2: Шрек.
1: Есть что-то такое?
2: Чем-то нездоровым от него веет, вот мне кажется, от этого слова.
1: Эндокринка.
0: Щитовидный Шрек какой-то, да, у нас получается.
2: А ведь кто-то нас не слушал в прошлом часе.
1: И вообще не понимает, о чем речь.
2: Сейчас беспокоится за Шрека очень сильно, да. Мы тоже обеспокоены.
0: Но за Котопса вы не беспокоитесь, вообще просто две штуки вот так вот выросли.
2: Вот там вообще непонятно, что с системой внутри организма, но хотя, по идее, все в двойном экземпляре.
1: А вот мы все думали. А что спеть?
0: Так, неожиданный переход.
2: Котопёс?
1: Ну, конечно. А вы помните слова? Где-то однажды появился на свет с лаем и мяуканьем зверь каких нет. Тут же сбежала, ставив вопрос, собачий, кошачий, малыш, котопёс. Котопёс! Котопёс!

0: лучше эту песенку
1: вместе пропеть. Котопёс,
2: котопёс,
1: единственный в мире малыш котопёс. Вау, мяу.
0: А третий куплет там был?
1: Нет, я думаю, что нет. Надеюсь, по крайней мере.
3: Так, ну что, тогда не останавливаемся. Я думаю, что сейчас я быстренько расскажу, давайте, про подарки, которые мы отдаем, правильно?
1: Да, давай.
3: Это сертификат в лето. ООО «Империя Игр» — это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. 24-30-24, телефон, сайт letotermy.rf. Продолжаем петь. И тоже про животных, кстати.
1: Почему про животных?
3: Нет, а там не про животных.
1: Семь.
3: Мне кажется, у Шакиры все песни про животных. Я всегда Зверополис представляю,
1: конечно,
3: когда ее слышу.
1: Нет.

0: Тимон, твоя песня вообще.
1: Чего это?
0: Сурикатская. А, ну, конечно, я прям так и вижу, как вы под это
2: двигаетесь. Не двигаются, сурикаты замирают, вот такое.
0: А что хочу сказать, у нас Шакира-амбассадор теперь шоу.
1: Ну, это же из-за тебя все.
0: Ну, будто бы для утра, вот, ну, согласитесь, прям, ну, кайф.

0: утра по радио о главном.
1: Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, Черри, Черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
3: «Планете Авто» – семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: Ну что, расскажу вам новость, так и быть. Вы просили, вы хотели. Вот и третий день на неделе.
5: Вот это новость, конечно.
6: Спасибо.
5: Мощнейшая, да.
4: Но есть еще одна.
5: Сейчас ладно, обалдеть. Вторая, ничего себе.
4: В Челябинске с 1 сентября директора управляек будут сдавать экзамены.
5: Да ладно, тоже ЕГЭ, нет?
4: Не ЕГЭ, получается, директора управляек. ДУГЭ.
5: ДУГЭ?
4: ДУГЭ, скорее всего, называется.
5: Ничего себе, прикольно. ДУГЭ.
4: Минстрой России утвердил новый порядок проведения квалификационного экзамена для руководителей управляек. Те вот ребята, которые нас... обкрадывают каждый месяц, я бы так сказал. Теперь экзамен будет длиться 120 минут. Руководителям нужно будет ответить на 100 вопросов по лицензированию, содержанию общего имущества, коммунальным услугам, капремонту и пожарной безопасности.
5: Я думал, просто им дадут какой-нибудь дом и типа на месяц каждому.
4: И обслужить его, да?
5: Должен в нем навести порядок, да. И потом через месяц проверить, как они там.
4: Да, для успешной сдачи нужно правильно ответить минимум на 85 вопросов. То есть 85 баллов получается нижний порог для ДУГЭшников. Организация экзаменов возложена на органы Госжилнадзора. Результаты публикуются не позднее 2 рабочих дней. Срок действия аттестата для руководителей — 5 лет.
5: Интересно, будут ли там какие-то 100-бальники. Или нет. Или все завалятся.
4: О, они, смотри, челябинские управляйки сдают экзамены в региональной ГЖИ. Это не ГЖИ, получается, будем называть.
5: А там пока все справки соберешь опять же туда, когда приходишь ГЖИ, же тоже. Так, с собой, конечно, же надо все принести.
4: Это же соединили ГАИ, ЖКХ и еще что-то. ГЖИ. Самое страшное место
6: ЖБИ
4: на свете.
6: Нет, такого нет.
4: ЖБИ?
5: Есть.
4: ЖБИ было.
6: Ну, есть аббревиатура. Это что-то, сад какой-то?
5: ЖБИ — это железобетонные изделия. Ну, есть, по крайней мере, такая, не знаю.
4: Ну, кстати, да, реально. Ну что, заказывайте? А, или ты не открываешь?
5: Ты уже все?
6: Нет. Я просто думаю, с чем можно еще связать. ЖЭК,
4: опять же.
6: Значит, ну, смотри, сам там разбирайся, я тебе помогаю, ты не хочешь.
4: Да ты вообще мне не помогаешь, ты темп вообще тормозишь. Темп был, хороший темп новостной. Ты начинаешь что-то же бои свои сидеть вкидывать. ЮРГУ вошел в топ-50 сильнейших вузов России, поздравим.
5: Ничего себе, вот это да. У тебя все про образование, да?
4: Да, у меня про образование,
5: тесты,
4: да, пока про что все. Да.
6: Угу, чего у самого нет, то и рассказывай. В нормальном темпе сказала, кстати.
4: У меня вообще крутое образование, кстати, если что. Мощнейшее.
6: Давай дальше, рассказывай.
4: Русско-британский институт. ЮРГУ вошел, это я рассказывал. И последняя мощная новость. Сезон орхидей на Таганае открыла Любка.
5: Вот. Да ладно! Любка. А мы все думали, кто же откроет. И все-таки Любка. Надька не успела.
4: Надька не успела,
5: а
4: Любка.
5: Светка че?
4: Кстати, ее латинское имя, если что. Платан... Сейчас.
5: Платан. Любиус. Должно быть, да? Так как-то.
4: Платантерра бифолия.
5: Ну, Любка, да, как-то поудобнее. Я согласен, я понимаю, почему сократили.
4: Широкий пыльцевой мешок, если что, означает.
6: Что происходит?
5: Ты...
6: Что это такое все?
5: Невежливо обсуждать пыльцевой мешок Любки, Тимон, ну, да, согласен, в эфире. Ну, как-то некрасиво.
4: Вот, а вот русское название окутано легендами. В старину верили, что клубни Любки — обязательный ингредиент приворотных зелий, между прочим.
6: Опа!
4: Вот тебе и
5: все, не зря, вот почему ее любовь называют.
4: А еще ее называют ночная фиалка или кукушкины слезки.
5: Угу.
4: Короче, в старину нефиг было делать, придумывали, сидели название для растений.
5: Да, это, конечно, очень бредовое занятие. Не то, что мы занимаемся по утрам, да? Вот у нас дела так дела.
4: Название для передачи про животных. Классно.
6: Ну, мы поважнее будем. А где взять эту штуку?
4: На Таганае.
6: Опять далеко.
5: Ну,
6: не так сильно я и влюбилась.
5: Ради приворотного зелья можно, знаешь, и съездить. Ты проверь, может.
6: Нет, я знаю, что думала. Заказать?
5: Заказать, может, можно, да. Сейчас сезон, поэтому, да, какие-то сезонные скидки, возможно.
6: Здрасте, извините, мне можно курьера.
5: Кто через аптеку проезжает?
6: Для зелья, да-да-да, вот этого, пожалуйста.
5: А вы через Таганай можете проехать, да? Там
6: сколько будет доставка?
5: Собрать Любку.
6: Ну ладно, сейчас хоть не спрос.
7: Заметили, вот как какие-то темы про образование? Мы такие, ну да, да, нормальные новости. А Любка на догонай! Погнали разгонять! Йоу, привороты!
6: Ты что, упал?
7: Это не я, это Тимон Микрофонов.
5: Микрофон упал.
6: У Тимона Микрофонова. Мне понравилось, как ты забываешь про микрофон, когда называешь себя так. А, Сень,
7: что говоришь?
6: У нас есть песня Микрофонов, возьми в руки. Молодец. У нас есть песня Джадуа.
7: Да что за песня?
5: Ядовитая?
6: Да.
5: Вот эта, которая Джакалиба?
6: Да, там что-то было, что-то. А я в тумане.
5: Ядовитая Джадуа. Вот я помню, что это такое. Но это единственное, что я из этой песни помню.
6: Или вот это как это? Ай-нан-нар-нэй-а.
7: О, а я вовсе не колдунья, я любила и люблю. Вот эту давай.
6: Ну, выбирайте, как говорится, сами там что-нибудь обязательно послушаем. Ну, а прямо сейчас Сеня очень серьезно, без всяких хихонек, без всяких хахонек, расскажет нам о погоде.
8: Погода.
5: Не просто, но я постараюсь. Плюс 22 прямо сейчас в центре. Челябинская переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Возможен град в Челябинске без осадков. Слабый западный ветер, днем сегодня плюс 25-30.

0: Вау! Они уже в городе!
1: Да, современные и динамичные кроссоверы Jetour в наличии в Регинас на Свердловском тракте 5R. Какой выберешь ты? Стильный Jetour Dashing или брутальный Jetour T1? Решать тебе! Пройди внедорожный тест-драйв и выбери свой Jetour в Регинас. Звони 211-0387. Приезжай! Свердловский тракт 5R.
2: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
3: Один день беспрецедентной выгоды в Cherry Tenet Planeta Auto. Только 20 июня. Только на братьев Кошелиных 137. Получите персональную скидку от официального представителя завода. Таких шикарных условий еще не было. Успей купить свой Cherry Tenet 20 июня на братьев Кошелиных 137. Количество автомобилей ограничено. Подробности по телефону 700-0110.
4: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
5: А дети?
4: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
5: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
4: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Фаворит, решай, хит или не хит.
1: Ну, давайте познакомим вас с очередной новинкой, про которую вы скажете: ну нет, тут не хит, что это такое, непонятно, что это вообще за тема. Или: вау, какая крутая песня, буду слушать ее каждый день, добавлю в свой плейлист, покажу бабушке, дедушке, и вообще мы все вместе потанцуем джигу под нее.
2: Или где-то между. Такие мнения тоже бывают и да, тоже принимаются у нас и в телеграм-канале, например, да, лучшим, между прочим, по версии Вместе Медиа, и, конечно, группе во ВКонтакте, лучшие по версии нас.
1: Да, пишите, пишите и туда, и туда. И тудой, как говорится. Кто у нас сегодня?
2: Чем хотите, пишите, да. У нас сегодня Teddy Swims.
1: Вау!
2: Yeah, его новый трек Mr. Know It All. Все он знает, вот такой вот.
1: Лекарство какое-то?
2: Mm-hmm. Know It All, да. Прикольно звучит, кстати.
1: Аккуратно там.

0: или не хит?
1: Ну что, мистеры?
2: Ну, хит.
1: Мистеры, миссисы, как говорится. Прикольно звучит, да? Как будто бы не напрягающе.
2: Мне понравилось. Вообще, в целом, Тедди Свимс нравится.
1: Тедди Свимс.
2: Очень такой стильный. Да и эта песня тоже неплохая. Вполне
3: Но он, да, он и стильный, он пишется стильно. И здесь есть какая-то мелодия. Вот что-то какой-то есть вот крючочек в ней, который... Да, вот этот ход прям...
1: Она похожа на что-то. Застревает в голове. Я не могу понять, на что она похожа. Но она на
2: сильно на хит.
1: Что-то похоже. Возможно, на хит. Тан-тан-та-ра-рам. Что-то было же такое. Что-то же было такое, да?
3: Что-то было. Тан-тан-та-ра-рам. Да, что-то точно похоже. Да, любой хит на что-то похож.
1: Угу. Может, Бритни Спирс?
2: Mm-mm.
1: Нет.
3: Вроде нет.
2: Может, Готье?
1: А что там было?
2: Ну, что там, somebody that I used to know.
3: Вот я тоже про него думаю, да, про Готье. Вот это вот, там тоже ходик такой был похожий.
2: Somebody that I used to know.
1: Ну, может быть, да, что-то такое.
2: Ну, может быть, что-то так.
1: Или Иванушки Интернешнл.
2: Вот, кстати, да, этот вариант тоже не стоит отметать. А, так, ну, кстати, по поводу трека я не вижу сообщений в Телеграм-канале.
1: ВК тоже похоже. А, нет, есть ВК. Есть ВК! Станислав!
2: Не хит. А, или хит.
1: Наоборот, хит. Хит от Кати, хит от Станислава. И скоро станет хитом 50 на 50 от Марьям.
2: Класс, все. Я считаю, на сайт radiokon.ru обязательно трек залетит.
1: На сайте!
2: Можете голосовать вы сердечком.
1: Ну, а мы все это соберем под крылечком.
2: Ну, какие у тебя рифмы?
3: Не рассказывай, как ты делаешь. Да, вот, не пали контору.
1: Я хитканем из-под крылечка веду просто.
3: Да, как там тяжело там оборудование устанавливать, вы не представляете.
1: Это мой райдер, технический райдер, что?
3: Это мой райдер, я думал, ты скажешь.
2: Максим, да, я тоже подумала.
3: Наверное, под крылечком мой райдер.
1: Это мой райдер.
3: А как сложно ему туда запихиваться под крылечко, вы не представляете.
1: Мы не ищем легких путей.
3: Факт.
1: Как и легких крылец. Короче, пишите, друзья, отвечайте на самый главный вопрос, о чем мы тут тоже устроили разглагольствование.
0: Хит или не

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, возможен град. Слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 26, в Садке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в четверг плюс 23-28.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В ЖК «Шишкин» легко начать.
4: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
6: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
8: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
9: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сосиска на сливках, первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 30 июня.
10: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
11: На красивом, элегантном,
12: проходимом и компактном.
13: В самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
12: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
14: Грузоподъем «Спецтехника» производит и продает грузовые стропы всех типов, любой грузоподъемности и длины. Город Миасс. Контактный телефон 35 13 55 33 22.
15: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. Украина В. 319-911-221-447.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
16: Надо никого удерживать. Насильно мил не будешь точно. Уходит, не задерживай.

0: Продолжаем придумывать прикольные названия передачи про животных, потому что 41 год назад.
1: Уже вот 41 год назад.
0: Это тебе не должен сказать.
2: Уже 41 год назад.
0: Вот даже своим голосом, смотри. Запустили телеканал Discovery. И мы сегодня придумываем, собственно, то самое название для передачи про животных. Континентальный зверопой. Это мы.
3: Мы постоянно этим занимаемся, да, здесь. Смотрящие из кустов тем временем. Вот такие вот контролируют, чем там животные занимаются.
0: Ребят, мне пришло очень страшное, пугающее сообщение. Я даже не знаю, ну, стоит ли его... Да. Вы готовы?
4: Сначала скажешь, от кого?
0: От некой Елены. М. Мне тут, кстати, попросили тебе передать. А я забыла. Мой зять, который каждое утро слушает вас, говорит, что бобриное мясо...
3: Нет.
0: Да.
4: Очень вкусное.
3: Если томить, да.
0: Ага, многие кушают.
4: Вот именно.
0: И вот есть такие люди, есть такие места. Вот все это про бобров появилось не зря, видимо.
4: Хаваем бобров.
0: Да перестань, нет.
4: Плов уже готов. Ладно, все, извините.
3: Как будто плов из бобров, это вообще странно, максимально.
4: Готовим плов из бобров вдвоем.
3: А нет, теперь я один.
0: Ужасно, Арсений. Ну ты-то куда? Ты друг бобров всех.
4: Осуждаем, Сень.
0: Тебя не осуждаем, ты думаешь?
4: За что? Я просто гимн придумал, я же их не ел.
3: За что? Я сейчас просто толпа. Я не вот этот рэпер, который только что пел. Теперь я всех осуждаю.
4: Тихо.
3: Так, что значит? Лесные живности тем временем. Ну да, только что продемонстрировали их.
0: Ой, ты ангел, что сошел с небес, своей сияя красотой. И каждый рад тебя назвать не просто девушкой, мечтой. Тимон,
4: спасибо.
0: Ты совершенно как ни глянь.
4: Неожиданно.
0: В тебе изъянов просто нет. Такие девушки, как ты, лишь раз рождаются в 100 лет. Почему в 100 лет всего лишь?
4: Я откуда знаю?
0: Обидно как-то. Ну ладно. Ты драгоценна, как алмаз, которым 1000 карат. Идешь ты просто по земле, и все у ног твоих лежат.
4: Вот так вот радуйся стихам.
0: Даже не в 1000 лет. В 100. Представляешь, Сень?
3: А ты сколько бы хотела? Миллион?
0: Один раз, и все. Ну вот она я, и все.
3: Один раз, и все. Я родилась. Да. Какая-то такая песня
0: других
3: была.
0: Других таких не предполагалось.
3: Ох, может и хорошо. Я так скажу.
4: Да. Спасибо вам за это. Спасибо всем, кто причастен к этому.
3: Вселенная, спасибо тебе, что мы все по одному экземпляру. Да,
0: да хватит. Глупые вы. Это пес уже был, кстати. От Игоря есть вот такой. Лай, лай, ла-ла-ла-ла.

0: мое сердечко.
1: Понятно. А какой уйдет Тимон, микрофонов или обычный?
0: Пусть уходят оба.
2: Мы бы хотели, чтобы Тимон микрофонов ушел, да? Не, давай так, чтобы он остался сегодня. Вот сегодня, ладно, сегодня его день, окей? Вот дадим ему еще пару выходов, возможно, даже в эфир.
0: А в пятницу вернется?
2: Ну, мы постараемся его не пустить, ну, кто знает, может,
1: прорвется
2: как-нибудь.
1: И он вернется, а ты заплачешь, и я придумаю вам... Танчик. Танчик можно маленький такой?
2: Маленький такой.
1: Такой маленький будет ездить, чисто вас вот это маленькими ядрами закидывать в ваши лица.
0: Я настолько потеряла нить, что я даже не знаю.
1: Это хорошо, что ты потеряла нить, она могла остановить мой маленький танчик.
2: Он настолько маленький, да?
1: Он настолько маленький, что даже зубная нить способна.
2: Ниткой можно тормознуть.
0: Ну, сами давайте.
1: Пишите сообщения, присылайте группу ВКонтакте vk.com/radiochill и также в телеграм-канал Радио Континенталь. Он, кстати, потрясающий, лучший по версии Вместе Медиа. У нас все потрясающее, утреннее шоу по версии утреннего шоу, опять же, да? Если что, по версии Тимона Микрофонова.
2: Нет, вот он не потрясающий, по нашей версии.
1: Ну почему он старается?
0: Делает, что может.
2: Ничего не получается у него, но у кого-то из вас, у одного точно получится, и он заберет сертификат в лето ООО «Империя игр».

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Тянем?
5: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
5: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. Stank 500. Комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе. И настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в Stank 500 Техно Премиум. В наличии за 7 миллионов 299 тысяч у официального дилера Tank Reginas. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Reginas на Каширинах 141А.
7: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ведущий.
1: Да, это для рифмы.
2: Вместе с тобой сыграет ведущий.
1: Рифма. Какое прекрасное слово. На «р» начинается, на «ифма» заканчивается. Все, что могу о нем пока
0: давай,
1: сказать.
0: Давай, испорчь. Что ты хочешь сделать?
1: Нет, все, вся информация, все факты.
3: А мы не даем Тимону портить рифмы, да, в этой игре. Мы специально для этого Ксюшу вот.
1: Все, Сень, мы не даем, нормально, не продолжай, все хорошо.
0: Давайте. Почему сегодня с нами со всеми это происходит? Мне просто интересно.
3: Недоимка. И еще мы не даем безлактозное молоко.
1: Да, мы странные сегодня.
3: Потому что это невозможно.
1: Просто смиритесь,
3: не будем забывать.
1: Он продолжает, посмотри, я пытался его остановить.
3: Но, что точно правильно? Что у нас есть билеты в цирк, правильно? Как будто вы уже сходили туда в эти 3 часа, которые прошли. Но там будет еще интереснее. Потому что что? Шапито Орион на парковке ТРК «Родник» станет для вас настоящим порталом в дикий карнавал. Тоже как у нас все в целом. Приходи посмотреть, билеты уже в продаже на сайте cirk-orion.rf. 0+, Гранип 3199, 11200, 121, 447. ИП Новик, Лилия Александровна.
0: Итак, доброе утро, говорим мы тому слушателю, который будет со мной рифмовать. Кстати, я вот познакомлюсь и убегу. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
4: Антон.
0: Антон, как дела, как настроение?
4: Великолепно, сегодня наконец-то нет дождей. Это
0: ура.
1: Но сегодня жара.
0: Ну мы не радуемся.
4: Где же кондиционер, почему не радоваться?
1: А на улице, блин, нет кондиционера.
4: Угу. Здесь в машине.
1: Но, да...
0: А у него нет машины.
1: Да не, ну
0: Антон, воздушную пятюню. Оп.
1: Вот вы гуляете без машины, когда вот вы как вообще выживаете? Вот как?
0: Никак, мы не гуляем в такие дни, вот когда очень жарко.
1: Вот минусы машины, что вы не гуляете. А я гуляю, понимаешь? Я гуляю от работы до дома.
0: Ой, все, давай, гуляй, я пошла.
3: Дай Ксюше погулять хотя бы минуту. Да. Потом у нее не будет такой возможности, будет слишком жарко. Ну а мы пока с тобой, Антон, порифмуем. Здесь я тебе слово, ты мне рифму на него. Итак, за минуту нужно 5 раз успеть. Ты готов?
4: Попробуем.
3: Погнали. Первое слово – птица.
4: Дальше.
3: Валет.
4: Дальше.
3: Газ.
4: Обезьянка. Еще раз, какое слово?
3: Газ.
1: Газ.
3: ВАЗ. Записали. Луна.
4: Луна.
1: Но он только про машину знает, понятно.
3: Это новая китайская марка в рифму. Может, есть какая-то новая там постоянно что-то появляется.
1: Ну, давай 5-е слово, видимо, Сеня.
3: Тюльпан.
1: Тюльпан. Дальше отступать некуда.
4: Тюльпан.
1: Можно тюльпан записать.
4: Да, может быть, тюль будет просто.
1: Может быть, какой-то фан-фан?
4: Фан-фан-тюльпан.
1: Так и запишем.
3: Ну что, мы какое-нибудь еще, может, слово, нет, накинем?
1: Там время закончилось, но может быть...
3: Может, с птицей что-нибудь, нет, хотя бы?
1: Давай невелица запишем хотя бы.
4: Давайте, у меня вообще нет рифмы.
1: Птица невелица, но я от тебя тогда накидаю валет. Багет, может, какой-нибудь? Пакет.
4: А, багет. Багет, наверное, багет. Французский багет.
1: Запишем багет, французский.
3: А мы вот обещали, что не будем давать тебе рифмовать, но все-таки Антон запросил помощь.
4: А потому что он южноуральский, он мне помогает.
3: Все, помощь Тимона.
1: Ты южноуральский? Че ты сразу не сказал, я бы тебе нарифмовал.
3: Давай, одно слово там осталось, еще нет какое-то?
1: Луна, кстати.
3: Луна, давай, нарифмуй ему по-южноуральски, на луну.
4: Луна, луна.
1: А, кстати, сложное слово, луна. Может быть, луна, пелена.
3: Пелена.
1: Пелена, давай пелена
3: записали. По-южноуральски записали, все. Ксюш, хватит гулять. Расскажи, как там, во-первых, на улице. Что там с погодой сейчас? По ощущениям, как тебе?
0: Так, что?
3: Ну, погуляла? Нормально.
0: Погуляла.
3: Нормально. Приятно?
0: Да.
3: Пока ветерок дует, да, хорошо?
0: Да.
1: Ну, ты же просто в машине посидела, правильно?
0: Да.
1: Минуту.
3: Пока кондёр дует, все хорошо.
0: Да.
1: Круто,
0: что, рифмуем? Просто буду говорить вам да.
1: Ладно, только на рифму можешь другие слова говорить?
0: Да.
3: Так, мне надо... 5 слов, да, других сейчас подобрать, чтобы подходило. А нам, в принципе, мы не заинтересованы в том, чтобы подходило.
0: Да.
1: Еда.
0: Да.
1: Борозда.
0: Да.
3: А ты не веришь, да, вообще? Вот Антону-то шанса не дадим, да, никакого.
1: Не, верим, давай, поехали.
3: Погнали. Итак, первое слово – птица.
0: Куница.
3: Валет.
0: Табурет.
3: Газ.
0: Мяс.
3: Луна.
1: Она не старается вообще.
0: Почему? Луна.
1: Накрыла она.
0: Кострома.
3: Ну кого что накрыла, знаешь, Тимон, кого Кострома накрыла? Тюльпан давай.
0: Тюльпан.
1: Ну красиво сделай, тюльпан. Встречайте!
0: Филипп Киркоров? А как он тюльпаном?
1: Тюльпан.
3: Филиппан.
1: Известный тюльпан, мы известны.
0: Атаман!
3: Атаман!
1: Атаман тюльпан!
3: Атаман Киркоров! Все, останавливаем минуту на этом. В целом это пора останавливать, я так чувствую. Итак, проверяем, есть ли совпадение.
0: Так.
1: Птица. Куница, сказала ты. Не велиться. Не велиться.
0: Что?
1: Там не совсем Антон рифмовал просто. Он одну рифму, если что, только придумал. Остальные...
0: Так а зачем ты? Это опять он снова лез?
3: Да.
0: Ну, я не удивлена, что не велится у нас.
1: Не велится, да. Угу. Валет, значит, табурет. Ну, у меня хорошая там багет была.
0: Ну, кстати, первая, которая мне пришла на ум, подумала, не, наверное,
1: почему
0: надо отсеять.
1: Почему ты не сказала?
0: Потому что подумала, что первое, что приходит на ум, нужно отсеивать.
1: Нельзя так делать, наоборот.
0: Почему? Но это не ассоциации, не ври. Я знаю, как работать.
1: Да, знаешь, ты как работать. Газ, вас, сказал Антон, мяс. Ты сказала мяс. Вообще,
0: мяс.
1: Мощная рифма, конечно.
0: Мяс.
1: Луна, Кострома, сказала ты, я тебе пытался намекнуть на крыло. Пелена накрыла.
0: А, это пелена. А я думаю, что крылья.
1: Накрыла нас пеленой. Ну и тюльпан. Ты вообще просто красоту испортила.
0: Спасибо.
1: Фан-фан. Фан-фан, тюльпан.
0: Так это не рифма.
1: Тюльпан и фан-фан? Ну, я по-русски, это фан-фан. Понятно, что...
3: Мы бы это засчитали. Если бы ты сказала фан-фан, мы бы засчитали. Что бы это ни было, ты понимаешь?
1: Красиво. Фан-фан, тюльпан.
0: Да хватит уже.
3: Я думаю, Антон не сильно расстроился. Я думаю, что мы все-таки подняли ему настроение всем этим процессом.
0: О, да.
3: Он был доволен тем, что происходило, его веселило. Так что завтра нам тоже, может, позвонит, а может быть, вы первый успеете. И тогда заберете у нас такие билеты в цирк. Я напомню, что купол цирка Шапито Орион на парковке ТРК «Родник» станет для вас настоящим порталом в дикий карнавал. Приходи посмотреть. ИП «Новик», Лилия Александровна. Билеты уже есть в продаже.

Телефон рекламной службы 72-3903. Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом «Алмаз». Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12:00. Вход свободный. 0+.

0: Ну что, настало время прощаться с подарками, друзья. Мы с улыбкой на лице говорим, кому отдадим подарки, но сначала, конечно же, некая информация.
1: Сертификат в лето. Вот что ждало вас все эти три часа. Итак, ООО «Империя игр». Это всесезонный курорт в самом центре Челябинска. Открытый теплый бассейн. Есть у них прямо на крыше бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
2: Ой, и сегодня...
0: Да-да.
2: Мы выбрали победителя.
0: Мощно выбрали победителя.
2: И имя ему... Роман Зияев!
0: Зияй! Зияй! Если твое имя Роман Зияй, ты всегда... Всегда... Подарки получай. Ну ладно, до завтра.
1: Ты получаешь отличный джингл от нас. Сертификаты забираем себе. Ну нет, конечно. Этот джингл мы забираем себе, да.
0: Джингл от Тимона Микрофонова. Завтра и послезавтра дарим так.
2: Пожалуйста, только бы ты не приходил завтра и послезавтра. Кстати, Тимон.
0: Сеня.
1: И Ксюша.
2: Этим составом, без Микрофонова, мы вернемся завтра в 7.00, чтобы вас...
0: Почему?
2: Бодрить, веселить и радовать. Мы будем
0: Почему?
2: Радовать.
0: Что без микрофона?
2: Ну, потому что так происходит. Ну что? У меня тоже слезы пошли, Сеня, от микрофона, вы понимаешь?
1: Все, мы будем плакать сейчас.
2: Тихо, плакать.
1: Все, 21 час, а потом выйдем в 7.00 завтра, правильно?
2: Да,
1: на сегодня что-то желаем?
2: Конечно!
0: Хорошего дня!
2: Пока!
1: Микрофон, заходи.
3: В Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске ГАИ Челябинска назвала самые частые нарушения водителей автобусов. И движение к популярным курортам будет затруднено из-за ремонта переезда. В ГАИ Челябинска назвали самые популярные нарушения ПДД среди водителей автобусов. Об этом пишет агентство новостей «Доступ». Ведомстве подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Автобус», которое шло всю прошлую неделю. Госавтоинспекция вела усиленную работу по выявлению нарушений в сфере пассажирских перевозок. В итоге самым частым нарушением стало отсутствие сигнала поворотников. Инспекторы выписали 88 таких протоколов. На втором месте оказалось неправильное использование фар. Таких случаев набралось больше 50. Также 16 водителей ездили непристегнутыми. И почти столько же нарушений касались правил перевозки людей. В Чебаркульском округе 20 и 27 июня запланированы ремонтные работы на железнодорожном переезде. Автомобилистов предупредили о возможных затруднениях в движении по субботам. В пресс-службе администрации округа рассказали, что работы будут идти с полудня до 18.00 на железнодорожном переезде станции Месяж. Он расположен на автодороге, ведущей от Чебаркуля к трассе М5 «Урал». На время ремонта на участке будут вводить реверсивное движение. Из-за этого здесь могут возникнуть пробки. При этом через переезд пролегают маршруты к популярным санаториям и курортам, среди которых Утес, Сосновая Горка и некоторые другие. И последнее. Челябинская область и Республика Башкортостан запустят совместный автомобильный маршрут для туристов. Договоренность об этом была достигнута на международном туристическом форуме «Путешествуй». Об этом пишет портал chel.tv.ru. Стороны подписали дорожную карту. План предусматривает разработку и продвижение маршрута. Согласно проекту, он должен объединить природные, культурные и исторические достопримечательности двух регионов. Маршрут поможет сформировать единое пространство, которое откроет новые возможности для развития внутреннего туризма и автомобильных путешествий по Южному Уралу. И далее в выпуске о погоде.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл». «Хавейл Июль». Там, где начинается твой новый «Хавейл». Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Возможен град. слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 26, в Садке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 28.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Сергей Лазарев и Полина Гагарина познакомили детей. Ольга Бузова нашла необычное занятие на больничной койке, а Егор Крид снимает документальный фильм про себя. После совместного выступления на премии Муз-ТВ и выхода дуэта «Happy End», из-за которых Полину Гагарину и Сергея Лазарева заподозрили в отношениях, пара пошла дальше и сделала новый провокационный жест. Звезды устроили семейный вечер и познакомили своих детей. Напомню, у Сергея двое наследников – 11-летний сын Никита и 7-летняя дочь Анна. Полина же воспитывает 18-летнего сына Андрея от первого брака и 9-летнюю дочь Мию. Ольга Бузова продолжает восстанавливаться после операции. Для звездной пациентки создали максимально комфортные условия. Ее палату буквально завалили цветами от друзей и коллег. А накануне к артистке прямо в палату приехала мастер по маникюру. Певицы обновили ноготочки прямо на больничной койке. Кроме бьюти-процедур, Ольга спасается от скуки просмотром сериалов. Егор Крид объявил о начале съемок документального фильма про свою жизнь. Рэпер хочет попробовать показать свой путь без фильтров. В фильме Крид представит новые архивные снимки, а также поделится воспоминаниями, историями из жизни и рассуждениями. Также в картину войдут кадры с концертов артиста, которые состоятся 10 и 11 июля в Лужниках. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
1: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, возможен град. Слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 26, в Садке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в четверг плюс 23-28.
3: Реклама на радио «Континенталь». Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Масло сливочное традиционное 82,5%. ГОСТ 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
5: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
1: Любишь кино и сериалы? Помнишь саундтреки и имена любимых персонажей? Тогда ждем тебя на тематическую игру от «Мозгобойни». Это будет вечер с простыми и веселыми вопросами про известные фильмы, любимые цитаты из самых ярких актеров и актрис. Игра идеальная для новичков и тех, кто не любит сложные головоломки. «Мозгобойня. Кино и сериалы». 18 июня в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
2: Куда в отпуск поедешь?
3: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
2: Это в Сочи?
3: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Челябинске 11 часов.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».

0: Паривит. Паривит.ру.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске: с крыши пятиэтажки в Челябинске упали бетонные плиты, и на северо-западе провалился асфальт на перекрестке. В Челябинске с крыши жилого дома упали две бетонные плиты. ЧП произошло накануне рядом с пятиэтажкой по улице Сулимова, 94Б. Местные жители рассказали, что чудом обошлось без жертв, пишет информагентство «Первое областное». Плиты раздавили забор палисадника и скамейку у подъезда. Госжилинспекция уже ищет виновных, проверяют коммунальную организацию, которая обслуживает дом. В свою очередь, прокуратура Советского района Челябинска проверит качество коммунального обслуживания здания. Напомню, другое ЧП произошло на днях в поселке Потанин. Здесь в подъезде жилого дома обвалился потолок. Жителям предоставили маневренное жилье. В Курчатовском районе Челябинска на пересечении улиц Косарева и Островского провалился асфальт. Об этом сообщили в госавтоинспекции города. В целях безопасности место провала оперативно оградили дорожными блоками. Также здесь поставили предупреждающие знаки. Инспекторы сразу передали информацию о яме на дороге в городскую администрацию и подрядной организации, которая обслуживает данный участок. В ближайшее время они должны выяснить, из-за чего провалился асфальт на перекрестке, и сразу приступить к ремонту. На берегу Шершневского водохранилища в Челябинске построят крупный гостиничный комплекс. Он будет включен в состав всесезонного курорта «Фан-парк», пишут региональные СМИ. Соответствующее соглашение застройщик подписал с крупной сетью отелей. Новый комплекс объединит 4 кластера общей площадью более 18 тысяч квадратных метров. Внутри будет 456 номеров для постояльцев. Отель расположится в поселке Западный. Его открытие запланировано до конца 2030 года. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, возможен град. Слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 26, в Садке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 28.

0: Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Возможен град. Слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 26. В Сатке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в четверг плюс 23-28.

0: Тянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.
3: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, не бойтесь пробовать новое. Судьба наградит вас одобрением окружающих и приливом энергии. Дерзайте. Тельцы, подарите близким радость. Не нужно прыгать выше головы или идти на подвиги. Просто сделайте их чуточку счастливее. Близнецы, поверьте в свою харизму и не сдерживайтесь. Люди потянутся, если вы покажете им свою сущность. Раки, не закрывайтесь от мира и поверьте, рядом есть те, кто хочет помочь. Ждите доброты. Львы, ничего никому не доказывайте, будьте собой и не подстраивайтесь под чужие ярлыки. Девы, гармония будет появляться во всем, чего вы коснетесь. Главное при этом не растерять собственного равновесия. Весы, почувствуйте свою энергию. Ее потоки будут проникать в чужие сердца, поэтому правильно выбирайте направление. Скорпионы, не торопитесь с решениями. Сегодня любой поступок может привести к серьезным последствиям. Задумайтесь о цене. Стрельцы, не цепляйтесь за прошлое. Оно должно мотивировать вас двигаться вперед. Прощение куда лучше сожалений. Козероги, не смотрите на остальных и живите в своем темпе. Вы доберетесь до цели, когда придет свое время. Спешка ни к чему. Водолеи, задумайтесь о будущем. У вас получится опередить время, если вы не будете отвлекаться на посторонний шум. Рыбы, слушайте подсказки мира. Они будут разбросаны вокруг. Если будете достаточно внимательны, сможете их разгадать.
1: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать.
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
2: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске: тяжелая техника за неделю повредила сразу несколько газопроводов. И правительство профинансирует строительство нового медцентра в Магнитогорске. В Челябинской области участились случаи повреждения газовых магистралей. Только за последнюю неделю зафиксировано несколько таких инцидентов, пишет портал chel.tv.ru. Аварии произошли в Копейске, Верхнем Уфалее и поселке Петровский Красноармейского района. Во всех случаях причиной стали земляные работы с применением тяжелой техники. При этом организаторы не уточнили заранее расположение подземных труб. Благодаря оперативной работе аварийных бригад подача газа во всех случаях была восстановлена в кратчайшие сроки. Правительство России расширило перечень проектов, которые получат финансирование из Фонда национального благосостояния. Распоряжение о дополнении списка 25 новыми позициями было подписано на этой неделе. В Челябинской области ключевым проектом станет строительство многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске. Объект начали возводить в этом году на территории городского курорта «Притяжение». Центр объединит несколько зданий, включая 2 7-этажных стационара. Комплекс рассчитан почти на 500 коек и существенно повысит доступность медпомощи для жителей Магнитогорска. Digital Sport может войти в школьную программу как вариативный модуль. Сейчас идет апробация, и первые результаты оценивают положительно. Об этом РИА Новости заявил первый замглавы Минпросвещения России Александр Бугаев. По его словам, сейчас в пилотном проекте по фиджитал спорту принимают участие 59 школ. Апробация продолжится и в следующем учебном году, после чего ведомство оценит эффективность системы. Бугаев объяснил, что задача фиджитал спорта – оторвать ребенка от компьютера и мотивировать школьников совмещать виртуальные развлечения с занятиями традиционными видами спорта. И далее выпуски о погоде.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Возможен град. Слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 26, в Садке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 28.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Один день беспрецедентной выгоды в Cherry Tenet Planeta Авто. Только 20 июня. Только на братьев Кашириных 137. Получите персональную скидку от официального представителя завода. Таких шикарных условий еще не было. Успей купить свой Cherry Tenet 20 июня на братьев Кашириных 137. Количество автомобилей ограничено. Подробности по телефону 700-0110.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты +26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, возможен град. Слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме +26, в Садке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до +28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в четверг +23-28.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Куда в отпуск поедешь?
4: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
3: Это в Сочи?
4: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
5: 7 июля. Вита Свита. Праздник для королев нашего города при участии именитых пластических хирургов. Мама пластика, абдоминопластика, косметология. Вита Смайл покажет, как это может быть легко и эстетично. Фуршет. Живая музыка и уникальные знакомства в ресторане «Фонд культуры». Ищите информацию на сайте vitasvita.ru. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
6: Лариса, где выгодно купить «Джили»?
7: Отличный выбор. «Джили» можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые «Джили» от 2 579 990 рублей.
6: Построить маршрут.
7: Строю маршрут до «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
6: Поехали в «Джили Планета Авто».
8: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте циркдефисорион.рф. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. ОГРНП 319-911-221-447.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем...

0: на этот раз.
1: Реклама на радио «Континенталь». Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
2: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
3: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом «Алмаз». Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
4: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26-го.

0: Пропустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Лаврия.
1: Уверенно выделяйтесь из городского потока с кроссовером JQ J8. Надежный двигатель мощностью 249 лошадиных сил, инновационный полный привод. Надежные системы безопасности обеспечат комфорт в любых дорожных условиях. При покупке JQ J8 в Планете Авто фирменный велосипед в подарок. Официальный дилер JQ Планета Авто на Братьев Кашириных 126/1. Срок действия акции до 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не является публичной офертой.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресло пластиковое, Ротанг, усиленное. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
0: Та-та-та-таврия.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Прокуратура проверит информацию о долгах по зарплате на ЧМК. И улицы Блюхера в Челябинске могут расширить до 4 полос. Прокуратура Металлургического района Челябинска начала проверку по факту задержек зарплаты на Челябинском металлургическом комбинате. Об этом пишет портал 74.ru. Прокуратура заинтересовалась возможными нарушениями трудового законодательства после публикации в СМИ. Работники рассказали журналистам, что жалование им должны были выплатить до 15 июня, но этого не произошло. Некоторым также не перечислили отпускные. На предприятии ситуацию объяснили технической ошибкой. Прокуратура оценит законность действий или бездействия работодателя в части своевременного перечисления сотрудникам всех положенных выплат, сообщили в ведомстве. Общественная палата Челябинской области предложила расширить до 4 полос участок улицы Блюхера. Предполагается, что это поможет ликвидировать пробки в районе областной клинической больницы. Развитие дорожной инфраструктуры Челябинской эксперты обсудили на круглом столе, пишет издание «Коммерсант». Улица Блюхера рядом с областной больницей стала одной из главных тем. Строительство новых корпусов больницы увеличило нагрузку на транспортную и инженерную инфраструктуру. Но схема подъездных путей и парковок здесь не изменилась. При этом на улице Блюхера от Воровского до Салтыкова и без того наблюдаются постоянные пробки. ЮРГУ вошел в топ-50 сильнейших вузов России. Агентство РАЭКС 15-й раз представило ежегодный рейтинг учебных заведений страны. Состав первой двадцатки остался неизменным. В тройке же по-прежнему МГУ, МГТУ имени Баумана и Московский физтех. Южноуральский государственный университет по итогам 2026 года занял 42-е место. За год он стал выше на одну строчку. В пресс-службе вуза рассказали, что университет демонстрирует устойчивую положительную динамику. В 2025 году он уже входил в топ-50, а годом ранее находился на 49-й позиции. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: «Хавейл Июль». Там, где начинается твой новый «Хавейл». Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Возможен град. Слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 26, в Садке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 28.

0: Вау, они уже в городе.
1: Да, современные и динамичные кроссоверы Jetour в наличии в Регинас на Свердловском тракте 5R. Какой выберешь ты? Стильный Jetour Dashing или брутальный Jetour T1? Решать тебе. Пройди внедорожный тест-драйв и выбери свой Jetour в Регинас. Звони 211-0387. Приезжай. Свердловский тракт 5R.
2: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет. Во тьме, но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе. Эй.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
3: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Возможен град. Слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 26, в Садке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в четверг плюс 23-28.
1: Реклама на радио «Континенталь».
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Карбонат свиной всего 339 рублей 90. 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
7: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.com. Про или по телефону 223-08-70. 16+.
8: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
9: Телефон рекламной службы. 72-39-03.

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
1: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
2: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
0: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Сити Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинос» за 4 499 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинос» на Каширинах 141А.
6: Ищите помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия. Живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
7: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит,
2: тротуарная плитка. Всех удивит.

0: под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. С крыши пятиэтажки в Челябинске упали бетонные плиты. И на северо-западе провалился асфальт на перекрестке. В Челябинске с крыши жилого дома упали две бетонные плиты. ЧП произошло накануне рядом с пятиэтажкой по улице Сулимова, 94Б. Местные жители рассказали, что чудом обошлось без жертв, пишет информагентство «Первое областное». Плиты раздавили забор палисадника и скамейку у подъезда. Госжилинспекция уже ищет виновных, проверяют коммунальную организацию, которая обслуживает дом. В свою очередь прокуратура Советского района Челябинска проверит качество коммунального обслуживания здания. Напомню, другое ЧП произошло на днях в поселке Потанин. Здесь в подъезде жилого дома обвалился потолок. Жителям предоставили маневренное жилье. В Курчатовском районе Челябинска на пересечении улиц Косарева и Островского провалился асфальт. Об этом сообщили в госавтоинспекции города. В целях безопасности место провала оперативно оградили дорожными блоками. Также здесь поставили предупреждающие знаки. Инспекторы сразу передали информацию о яме на дороге в городскую администрацию и подрядной организации, которая обслуживает данный участок. В ближайшее время они должны выяснить, из-за чего провалился асфальт на перекрестке, и сразу приступить к ремонту. На берегу Шершневского водохранилища в Челябинске построят крупный гостиничный комплекс. Он будет включен в состав всесезонного курорта «Фан-парк», пишут региональные СМИ. Соответствующее соглашение застройщик подписал с крупной сетью отелей. Новый комплекс объединит 4 кластера общей площадью более 18 тысяч квадратных метров. Внутри будет 456 номеров для постояльцев. Отель расположится в поселке Западный. Его открытие запланировано до конца 2030 года. И далее выпуски о погоде. В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Возможен град. Слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 26, в Садке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 28.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Сергей Лазарев и Полина Гагарина познакомили детей. Ольга Бузова нашла необычное занятие на больничной койке, а Егор Крид снимает документальный фильм про себя. После совместного выступления на премии Муз-ТВ и выхода дуэта «Happy End», из-за которых Полину Гагарину и Сергея Лазарева заподозрили в отношениях, пара пошла дальше и сделала новый провокационный жест. Звезды устроили семейный вечер и познакомили своих детей. Напомню, у Сергея двое наследников – 11-летний сын Никита и 7-летняя дочь Анна. Полина же воспитывает 18-летнего сына Андрея от первого брака и 9-летнюю дочь Мию. Ольга Бузова продолжает восстанавливаться после операции. Для звездной пациентки создали максимально комфортные условия. Ее палату буквально завалили цветами от друзей и коллег. А накануне к артистке прямо в палату приехала мастер по маникюру. Певицы обновили ноготочки прямо на больничной койке. Кроме бьюти-процедур, Ольга спасается от скуки просмотром сериалов. Егор Крид объявил о начале съемок документального фильма про свою жизнь. Рэпер хочет попробовать показать свой путь без фильтров. В фильме Крид представит новые архивные снимки, а также поделится воспоминаниями, историями из жизни и рассуждениями. Также в картину войдут кадры с концертов артиста, которые состоятся 10 и 11 июля в Лужниках. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, возможен град. Слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 26, в Садке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в четверг плюс 23-28.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом «Алмаз». Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Прокуратура проверит информацию о долгах по зарплате на ЧМК. И улицы Блюхера в Челябинске могут расширить до 4 полос. Прокуратура металлургического района Челябинска начала проверку по факту задержек зарплаты на Челябинском металлургическом комбинате. Об этом пишет портал 74.ru. Прокуратура заинтересовалась возможными нарушениями трудового законодательства после публикации в СМИ. Работники рассказали журналистам, что жалования им должны были выплатить до 15 июня, но этого не произошло. Некоторым также не перечислили отпускные. На предприятии ситуацию объяснили технической ошибкой. Прокуратура оценит законность действий или бездействия работодателя в части своевременного перечисления сотрудникам всех положенных выплат, сообщили в ведомстве. Общественная палата Челябинской области предложила расширить до 4 полос участок улицы Блюхера. Предполагается, что это поможет ликвидировать пробки в районе областной клинической больницы. Развитие дорожной инфраструктуры Челябинска эксперты обсудили на круглом столе, пишет издание «Коммерсант». Улица Блюхера рядом с областной больницей стала одной из главных тем. Строительство новых корпусов больницы увеличило нагрузку на транспортную и инженерную инфраструктуру. Но схема подъездных путей и парковок здесь не изменилась. При этом на улице Блюхера от Воровского до Салтыкова и без того наблюдаются постоянные пробки. ЮРГУ вошел в топ-50 сильнейших вузов России. Агентство РАЭКС 15-й раз представило ежегодный рейтинг учебных заведений страны. Состав первой двадцатки остался неизменным. В тройке же по-прежнему МГУ, МГТУ имени Баумана и Московский физтех. Южноуральский государственный университет по итогам 2026 года занял 42-е место. За год он стал выше на одну строчку. В пресс-службе вуза рассказали, что университет демонстрирует устойчивую положительную динамику. В 2025 году он уже входил в топ-50, а годом ранее находился на 49-й позиции. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: «Хавейл июль». Там, где начинается твой новый «Хавейл». Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон «Хавейл июль» на Копейском шоссе 88/9. Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Возможен град. Слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 26. В Садке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 28.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вильямс.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Возможен град. Слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 26. В Садке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в четверг плюс 23-28.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Куда в отпуск поедешь?
5: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
4: Это в Сочи?
5: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
6: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
7: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте циркдефисорион.рф. 0+. ИП Новик Лилия Александровна. УГРН П-319-911-221-447.
8: Один день. Беспрецедентные выгоды. В Черри Теннет Планета Авто. Только 20 июня. Только на братьев Кашириных 137. Получите персональную скидку от официального представителя завода. Таких шикарных условий еще не было. Успей купить свой Черри Теннет 20 июня на братьев Кашириных 137. Количество автомобилей ограничено. Подробности по телефону 700-01-10.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске Регинас, братьев Кашириных 141.
1: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26.

0: Тур на кроссовере G-Tour. На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
1: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в планете авто от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700 01 10.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 17 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паривит».

0: студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Суд вновь не дал мэрии Челябинска взыскать штраф с дорожного подрядчика. И поездки на такси с детьми могут стать доступнее. Арбитражный суд во второй раз отказал Комитету дорожного хозяйства Челябинска во взыскании крупных штрафов с дорожного подрядчика. На этот раз городские чиновники требовали 60 миллионов рублей за нарушение условий контракта по содержанию улично-дорожной сети Ленинского района. Иск был подан еще в 2024 году, однако суд не нашел оснований для его удовлетворения. Компания-подрядчик, в свою очередь, подала встречный иск о признании незаконными ранее начисленных штрафов и взыскании с мэрии задолженности. Суд частично встал на сторону фирмы. С компанией сняли штрафы на более чем 61,5 миллион рублей и взыскали с Комитета дорожного хозяйства 6,5 миллионов долга. В России хотят сделать более доступными поездки на такси с детьми. Такой механизм сейчас стараются создать специалисты Минтранса. Об этом в Совете Федерации сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Речь идет о специальных детских тарифах. Сейчас министерство вместе с крупным агрегатором ищет решение, которое поможет приблизить их стоимость к обычным поездкам на такси. Ранее ведомстве также говорили о возможных скидках для многодетных семей и других льготных категорий граждан. В мае 2026 года жители Челябинской области получили 32,5 тысячи кредитных карт. Это на 8,5% меньше, чем месяцем ранее. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, в целом по России выдача кредиток сократилась на 9,5% за месяц. Наиболее серьезная динамика сокращения выдачи карт зафиксирована в Саратовской области, Пермском крае и Башкирии. Эксперты бюро отмечают, что банки предъявляют высокие требования к потенциальным заемщикам и опасаются выдавать деньги тем, кто, скорее всего, не сможет их вернуть. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, возможен град. Слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 26, в Садке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 28.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Сергей Лазарев и Полина Гагарина познакомили детей. Ольга Бузова нашла необычное занятие на больничной койке, а Егор Крид снимает документальный фильм про себя. После совместного выступления на премии Муз-ТВ и выхода дуэта «Happy End», из-за которых Полину Гагарину и Сергея Лазарева заподозрили в отношениях, пара пошла дальше и сделала новый провокационный жест. Звезды устроили семейный вечер и познакомили своих детей. Напомню, у Сергея двое наследников: 11-летний сын Никита и 7-летняя дочь Анна. Полина же воспитывает 18-летнего сына Андрея от первого брака и 9-летнюю дочь Мию. Ольга Бузова продолжает восстанавливаться после операции. Для звездной пациентки создали максимально комфортные условия. Ее палату буквально завалили цветами от друзей и коллег. А накануне к артистке прямо в палату приехала мастер по маникюру. Певицы обновили ноготочки прямо на больничной койке. Кроме бьюти-процедур, Ольга спасается от скуки просмотром сериалов. Егор Крид объявил о начале съемок документального фильма про свою жизнь. Рэпер хочет попробовать показать свой путь без фильтров. В фильме Крид представит новые архивные снимки, а также поделится воспоминаниями, историями из жизни и рассуждениями. Также в картину войдут кадры с концертов артиста, которые состоятся 10 и 11 июля в Лужниках. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вау! Они уже в городе!
4: Да, современные и динамичные кроссоверы «Джетур» в наличии в «Регинос» на Свердловском тракте 5R. Какой выберешь ты? Стильный «Джетур Дэшинг» или брутальный «Джетур Т1»? Решать тебе! Пройди внедорожный тест-драйв и выбери свой «Джетур» в «Регинос». Звони 211-0387. Приезжай! Свердловский тракт 5R.
5: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
6: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Возможен град. Слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 26. В Садке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в четверг плюс 23-28.

0: Необычная активность детей замечена в городе. Похоже на тайную организацию или движение. Безопасно ли это?
1: Нет здесь никакой тайны. А вот отряды юных инспекторов движения есть. И это как раз про безопасность на дорогах.
2: Подробности на сайте uitrossii.rf и ваших образовательных организациях.
3: Только 26 июня в Светофоре. Свинина на кости охлажденная. 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
4: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
5: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
7: Та-та-та-таврия.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, не бойтесь пробовать новое. Судьба наградит вас одобрением окружающих и приливом энергии. Дерзайте! Тельцы, подарите близким радость. Не нужно прыгать выше головы или идти на подвиги. Просто сделайте их чуточку счастливее. Близнецы, поверьте в свою харизму и не сдерживайтесь. Люди потянутся, если вы покажете им свою сущность. Раки, не закрывайтесь от мира и поверьте, рядом есть те, кто хочет помочь. Ждите доброты. Львы, ничего никому не доказывайте. Будьте собой и не подстраивайтесь под чужие ярлыки. Девы, гармония будет появляться во всем, чего вы коснетесь. Главное при этом не растерять собственного равновесия. Весы, почувствуйте свою энергию. Ее потоки будут проникать в чужие сердца, поэтому правильно выбирайте направление. Скорпионы, не торопитесь с решениями. Сегодня любой поступок может привести к серьезным последствиям. Задумайтесь о цене. Стрельцы, не цепляйтесь за прошлое. Оно должно мотивировать вас двигаться вперед. Прощение куда лучше сожалений. Козероги, не смотрите на остальных и живите в своем темпе. Вы доберетесь до цели, когда придет свое время. Спешка ни к чему. Водолеи, задумайтесь о будущем. У вас получится опередить время, если вы не будете отвлекаться на посторонний шум. Рыбы, слушайте подсказки мира. Они будут разбросаны вокруг. Если будете достаточно внимательны, сможете их разгадать.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
3: Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. «Стэнк 500». Комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе и настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в «Тэнк 500 Техно Премиум». В наличии за 7 299 тысяч у официального дилера «Тэнк Регинос». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в «Регинос» на Каширинах 141А.
4: В ЖК «Шишкин» легко начать...
5: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
4: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП номер Лилия Александровна. ОГРНВ 319-911-221-447.
8: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад.

0: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом Алмаз. Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
1: Уверенно выделяйтесь из городского потока с кроссовером JQ J8. Надежный двигатель мощностью 249 лошадиных сил. Инновационный полный привод. Надежные системы безопасности обеспечат комфорт в любых дорожных условиях. При покупке JQ J8 в Планете Авто фирменный велосипед в подарок. Официальный дилер JQ Планета Авто на Братьев Кашириных 126/1. Срок действия акции до 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не является публичной офертой.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
2: «Планете Авто» – семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинской области полицейские задержали группу из 35 автоаферистов. И на региональных заправках сняли часть ограничений на продажу бензина. Сотрудники уголовного розыска из нескольких регионов выявили преступные схемы автомошенников, пишет агентство новостей «Доступ» со ссылкой на МВД России. Самая многочисленная группа аферистов действовала в Челябинской области. Полицейские задержали 35 соучастников. По их данным, мошенники оформляли машины на подставных лиц за денежное вознаграждение. Затем на этих автомобилях они устраивали заранее спланированные ДТП. Их виновниками, как правило, признавали водителей недорогих машин. А формальные владельцы пострадавших автомобилей передавали полученные страховые выплаты организаторам схемы. На данный момент потерпевшими признаны 3 страховые компании. Предварительная сумма ущерба превышает 9 миллионов рублей. Автозаправочные станции ПАО «Татнефть» в Челябинской области отменили ограничения на отпуск топлива, введенные 2 днями ранее. Бензин марки АЕ-92 и дизельное топливо снова продают без лимитов, сообщили изданию «Коммерсант» на горячей линии компании. Ограничения на реализацию бензина АЕ-95 сохраняются. В одни руки отпускают не более 30 литров. Также в компании сообщили о восстановлении работы без наличной оплаты любыми способами. Напомню, лимит на продажу топлива ввели на заправках сети «Татнефть» по всей России 15 июня. В одни руки отпускали не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива. Одна из природных жемчужин Южного Урала попала в шорт-лист национальной туристической премии Russian Travel Awards 2026. Дангузловский заказник поборется за победу в номинации «Природный объект», рассказали в региональном Минэкологии. Он входит в число ключевых особо охраняемых природных территорий региона. Здесь обитают десятки видов птиц, включая редких пернатых, занесенных в Красную книгу. Теперь победителя определят голоса интернет-пользователей. Поддержать Дангузловский заказник можно до 30 октября на официальном сайте премии Russian Travel Awards. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
3: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в четверг плюс 23-28.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
3: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
4: А дети?
3: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
4: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
3: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
5: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
7: Один день беспрецедентной выгоды в Cherry Tenet Planet Auto. Только 20 июня. Только на братьев Кашириных 137. Получите персональную скидку от официального представителя завода. Таких шикарных условий еще не было. Успей купить свой Cherry Tenet 20 июня на братьев Кашириных 137. Количество автомобилей ограничено. Подробности по телефону 700-0110.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в четверг плюс 23-28.

0: Лаврия.
1: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 30 июня.
3: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
4: Тутс-тутс квиз ждет всех любителей петь и играть. Драйвовая атмосфера, музыкальные вопросы, море эмоций и бесконечность любимых хитов. Встречаемся каждую пятницу в 19.00 в ресторане «Брудершафт». 12 июня игра по всем эпохам и направления. 19 июня тематика только припевы любимых хитов. 26 июня легендарный формат «Верните мой 2007». Расписание и регистрация в группе ВКонтакте. Тутс-тутс квиз в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
5: Лариса, где выгодно купить «Джили»?
6: Отличный выбор. «Джили» можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые «Джили» от 2 579 990 рублей.
5: Построить маршрут.
6: Строю маршрут до «Джили» «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
5: Поехали в «Джили» «Планета Авто».
7: Грузоподъем «Спецтехника» производит и продает грузовые стропы всех типов, любой грузоподъемности и длины. Город Миасс. Контактный телефон 35 13 55 33 22.
0: Та-та-та-таврия.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
3: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
4: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик. Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
3: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске Регинос, братьев Кашириных 141.
5: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре Midpoint на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Уверенно выделяйтесь из городского потока с кроссовером JQ J8. Надежный двигатель мощностью 249 лошадиных сил, инновационный полный привод. Надежные системы безопасности обеспечат комфорт в любых дорожных условиях. При покупке JQ J8 в Планете Авто фирменный велосипед в подарок. Официальный дилер JQ Планета Авто на Братьев Кашириных 126/1. Срок действия акции до 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не является публичной офертой.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Челябинский популярный автобус поменяет маршрут. И южноуральцы стали реже оформлять кредитные карты. Челябинский маршрут номер 50 с 1 июля перейдет на регулируемый тариф и поменяет схему движения. Об этом аргументам и фактам сообщили в организаторе перевозок. Вместо проспекта Ленина он поедет по улицам Первой Пятилетки, Труда, Российской и Братьев Кашириных, а на северо-востоке – по Новоградскому проспекту. Отмечается, что изменения сократят время в пути и обеспечат транспортом новые микрорайоны. На маршруте будут работать 18 автобусов малого класса в будни и 12 в выходные. Интервал в движении составит 10-15 минут. Пассажирам напомнили, что до проспекта Ленина с северо-востока можно доехать на автобусе номер 4, а с северо-запада – на маршрутах номер 2 и 64. В мае 2026 года жители Челябинской области получили 32,5 тысячи кредитных карт. Это на 8,5% меньше, чем месяцем ранее. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, в целом по России выдача кредиток сократилась на 9,5% за месяц. Наиболее серьезная динамика сокращения выдачи карт зафиксирована в Саратовской области, Пермском крае и Башкирии. Эксперты бюро отмечают, что банки предъявляют высокие требования к потенциальным заемщикам и опасаются выдавать деньги тем, кто, скорее всего, не сможет их вернуть. У пятнистого олененка, родившегося в Челябинском зоопарке 5 июня, наконец появилось имя. Выбрать его помогли подписчики учреждения культуры в соцсетях. Сотрудники впервые за долгое время решили устроить опрос среди горожан. В итоге юного обитателя зоопарка назвали «Янтарем». Вариантов предложили много, но «Янтарь» оказался явным лидером сразу в трех соцсетях, рассказали в пресс-службе зоопарка. Работники даже признали, что начали называть малыша новым именем еще до подведения итогов. Так оно пришлось всем по душе. Напомню, в мае в зоопарке родился еще один олененок, но северный. Его назвали Свеном. И далее выпуски о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: «Хавейл июль». Там, где начинается твой новый «Хавейл». Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон «Хавейл июль» на Копейском шоссе 88/9. Погода.
1: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в четверг плюс 23-28.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
4: Вау! Они уже в городе!
5: Да, современные и динамичные кроссоверы «Джетур» в наличии в «Регинас». На Свердловском тракте 5R. Какой выберешь ты? Стильный Jetour Dashing или брутальный Jetour T1? Решать тебе. Пройди внедорожный тест-драйв и выбери свой Jetour в Регинас. Звони 211-0387. Приезжай. Свердловский тракт 5R.
4: Тянем?
6: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
6: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
8: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. «Никслайн». Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: «Голос дорог».
1: Приветствуем всех участников дорожного движения на радио «Континенталь», программа «Голос дорог». Мы продолжаем двигаться по маршруту, посвященному безопасности как для водителей, так и для пешеходов. Если когда-нибудь настанет день с нулевой статистикой по нарушениям на дорогах, то это станет уникальной датой. А пока нам есть что обсудить в этом плане, и сегодня мы поговорим о несоблюдении правил. Это управление автомобилем без прав, езда в нетрезвом состоянии и, главное, о том, как ведется профилактика безопасности для снижения количество таких нарушений в Челябинске и в целом на Южном Урале. С нами в студии инспектор отдела дорожно-патрульной службы регионального управления госавтоинспекции Евгений Федоров. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Для начала скажите, пожалуйста, сколько нарушений правил дорожного движения выявили на Южном Урале с начала года и какие это были нарушения?
2: В текущем году в Челябинской области у нас выявлено уже более 1 миллиона правонарушений. Это такие нарушения, как превышение скорости, проезд на красный свет, непристегнутые ремни, вождение в нетрезвом виде, управление водителями без водительского удостоверения, либо лишенными таких прав.
1: В какой срок нужно оплатить штрафы? Что будет, если человек не уложится в этот период?
2: По законодательству у нас предусматривается оплата штрафа в течение 60 дней. Также 10 дней дается на то, чтобы обжаловать данное постановление. То есть в течение 70 дней у нас должны быть оплачены штрафы дорожного, штрафы нарушений правил дорожного движения. В случае неоплаты в установленный законом срок у нас предусмотрена ответственность уже по статье 20.25 «Уклонение от исполнения административного наказания». Люди, которые не оплачивают у нас штрафы в установленный законом срок, по санкции данной статьи предусмотрены у них наложение штрафа в двойном размере, но не менее 1000 рублей.
1: Это люди, которых можно назвать злостными нарушителями, которые не оплачивают. Кто попадает в этот список?
2: В данный список у нас попадают граждане, у которых штраф неоплаченный превышает 100 тысяч рублей. То есть до 100 тысяч рублей, когда это доходит сумма, они переходят уже в статус злостных неплательщиков.
1: Какая ответственность предусмотрена для тех, кто, предположим, меняет цифры в номерах на автомобилях, закрашивает эти номера или использует подложные знаки?
2: У нас предусмотрена ответственность за правонарушение по установке номеров и изменениями цифр, букв или подложных номеров. То есть за установку предусмотрена ответственность в виде штрафа у нас. За управление транспортным средством с установленными подложными государственными регистрационными знаками уже предусматривается лишение права управления на срок от 6 месяцев до 1 года. Как у нас это все выявляется? У нас установлены 604 комплекса автоматической фиксации на 1025 камер. То есть при проезде таких нарушителей у нас срабатывает система паутина, данные приходят инспектору на планшет, он это видит и, получается, выявляет данную машину из всего потока.
1: А сколько таких нарушений выявлено на Южном Урале в этом году?
2: В текущем году у нас уже выявлено по установке номеров 29 водителей и по управлению транспортным средством с установленными подложными государственными регистрационными знаками 42 водителя. То есть в общей сложности у нас получается уже более 70 водителей.
1: Возвращаясь к антирекордсменам, рекордное количество штрафов накоплено на Южном Урале. Есть какой-нибудь такой пример, один яркий?
2: Да, данный пример был. Выявлено транспортное средство, собственник которого является юридическое лицо. На транспортном средстве было более 550 нарушений правил дорожного движения, такие как превышение скорости, проезд на красный свет. Сумма штрафов превысила почти 700 тысяч рублей. Это только по линии госавтоинспекции.
1: К чему приводит управление автомобилем с истекшим сроком регистрации? Потому что есть такие нарушители.
2: При первичном, так сказать, составлении материала у нас предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 800 рублей. То есть водители, которые у нас управляют транспортным средством, не зарегистрированы в установленном порядке, выносится постановление. Первый раз при повторном совершении данного административного правонарушения водителю уже применяется другая санкция в виде штрафа в размере 5000 рублей, либо лишение права управления на сроком от 1 до 3 месяцев.
1: А как выявляют такие автомобили?
2: Такие автомобили у нас выявляется с использованием также камер видеонаблюдения наших комплексов. Автомобили у нас фиксируются, которые они забиваются в базу с истекшим сроком регистрации.
1: А каких нарушителей сложнее всего выявить даже с помощью камер?
2: Да, у нас имеется вид нарушителей, поимки которых камеры нам не помогают. Это у нас такая категория водителей, которые управляют транспортным средством в состоянии опьянения. В данный момент у нас уже задержано более 4000 водителей, управляющих в состоянии опьянения. За 5 месяцев уже произошло 60 65 ДТП по вине водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения.
1: Дорогие друзья, мы говорим о различных нарушениях на дорогах в Челябинске и на Южном Урале. С нами в студии инспектор отдела дорожно-патрульной службы регионального управления госавтоинспекции Евгений Федоров. Это программа «Голос дорог». Вернемся через пару минут.
0: «Голос дорог». Погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
4: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш БМВ к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе БМВ М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
5: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в четверг плюс 23-28.

0: история.
1: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Масло сливочное традиционное 82,5%. ГОСТ 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
3: В ЖК «Шишкин» легко начать.
4: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Голос дорог.
2: Дорогие друзья, возвращаемся в эфир. Это программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». Говорим о различных нарушениях, о профилактике безопасности на дорогах. С нами в студии инспектор отдела дорожно-патрульной службы регионального управления госавтоинспекции Евгений Федоров. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то особая система, которая может с помощью камер отследить определенный автомобиль?
3: Да, у нас на вооружении, так сказать, государственной инспекции имеется система «Паутина», которая у нас подключена к камерам фото-видеофиксации, установлена на Южном Урале, на всем регионе. Также она нам помогает, так сказать, в случаях ДТП водителям и угона автомобилей мы можем выявить транспортные средства, которые нам необходимы. С помощью данной системы паутина можно отследить, в каком направлении движется у нас автомобиль. Также эта система у нас позволяет составить маршрутизацию перемещений самых отъявленных нарушителей. Сотрудники госавтоинспекции проводят операции по поимке злостных нарушителей, у которых, ну, также имеется сумма неоплаченных штрафов более чем 100 тысяч. Поэтому если у вас как бы имеются неоплаченные штрафы, то лучше их оплатить.
2: Теперь о различных акциях. С какой периодичностью проводят на дорогах рейды по выявлению нетрезвых водителей?
3: Рейды у нас проводятся каждые выходные дни. Наряды госавтоинспекции, то есть инспекторов ДПС, приближены у нас к местам массового скопления людей, то есть к массовым местам отдыха. Это такие места, как рестораны, бары, ТРК. Сейчас в летний период у нас проводятся рейды возле водоемов.
2: Давайте расскажем, какая ответственность за управление транспортом в нетрезвом состоянии в первый раз и повторно.
3: Если, допустим, это было первое привлечение водителя в состоянии опьянения, то он отделается всего лишь штрафом. Если у водителя имеется водительское удостоверение, это 45 тысяч рублей штрафа и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Если же, допустим, водитель у нас попадается, так сказать, в поле зрения уже повторно за управление транспортным средством в состоянии опьянения, уже будет предусмотрена ему уголовная ответственность по статье 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. И данные санкции там уже идут совсем другие. Это у нас другая ответственность. Это у водителя появляется судимость. Там же предусматривается штраф от 200 тысяч и вплоть до лишения свободы с конфискацией транспортного средства.
2: Предположим, человек сел за руль в нетрезвом состоянии, но машина не его. В этом случае автомобиль изымут?
3: Да, автомобиль также конфискуют, независимо от того, является он собственником или нет.
2: Давайте чуть подробнее о том, какова ответственность за управление транспортом без водительского удостоверения.
3: За управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, у нас предусмотрена ответственность по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административном правонарушении и предусмотрена санкция в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
2: И теперь в связи с летним периодом следующий вопрос. Какова ответственность для родителей, которые разрешили детям управлять транспортом?
3: В данной категории у нас предусматривается ответственность для детей, которые до 16 лет. Это по большей части к родителям ответственность по статье 5.35 Кодекса об административном правонарушении, то есть невыполнение родителями своих законных прав.
2: Обязанности?
3: По воспитанию, да, по воспитанию детей. Для категории уже детей, которые у нас переходят порог 16-летнего возраста, то есть с 16 до 18 лет у нас предусмотрена ответственность по части 1 статьи 12.7, также, что это управляли транспортным средством без водительского удостоверения, то есть не имея права управления. Для родителей предусмотрена ответственность за передачу право управления водителю, не имеющего права управления, это по части 3 статьи 12.7. Штраф у нас предусмотрен по данной санкции 30 тысяч рублей. Также можно будет привлечь к уголовной ответственности родителей по статье 151 прим. 2. То есть вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, предоставляющих опасность для жизни несовершеннолетнего.
2: Самая главная наша цель – это профилактика безопасности. Давайте вкратце расскажем, какие профилактические мероприятия проводятся в этом плане на Южном Урале.
3: Чтобы снизить количество ДТП и нарушений, госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия, предупреждает об ответственности за те или иные нарушения. Сотрудники у нас регулярно ходят в трудовые коллективы, школы, колледжи и летние лагеря для проведения профилактических бесед.
2: И можно еще обратиться к водителям, к пешеходам.
3: Управление госавтоинспекции призывает всех водителей и участников дорожного движения, чтобы соблюдали правила дорожного движения. Не нарушайте.
2: А если уж нарушили, то вовремя оплачивайте штраф.
3: Да.
2: Дорогие друзья, это была программа «Голос дорог». С нами в студии инспектор отдела дорожно-патрульной службы регионального управления госавтоинспекции Евгений Федоров. Спасибо вам большое.
3: Спасибо. До свидания.
2: Пусть ваши маршруты никогда не пересекаются со статистикой о нарушениях, дорогие друзья. Берегите себя и близких. Это программа «Голос дорог». Всем счастливого пути.
1: «Голос дорог».

0: на радио «Континенталь». Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Сити Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинос» за 4 499 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинос» на Кашириных 141А.
1: 7 июля. Вита Свита. Праздник для королев нашего города при участии именитых пластических хирургов. Мама пластика, абдоминопластика, косметология. Вита Смайл покажет, как это может быть легко и эстетично. Фуршет. Живая музыка и уникальные знакомства в ресторане «Фонд культуры». Ищите информацию на сайте vitasvita.ru. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
3: Ищете помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия. Живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом Алмаз. Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Суд вновь не дал мэрии Челябинска взыскать штраф с дорожного подрядчика. И поездки на такси с детьми могут стать доступнее. Арбитражный суд во второй раз отказал Комитету дорожного хозяйства Челябинска во взыскании крупных штрафов с дорожного подрядчика. На этот раз городские чиновники требовали 60 миллионов рублей за нарушение условий контракта по содержанию улично-дорожной сети Ленинского района. Иск был подан еще в 2024 году, однако суд не нашел оснований для его удовлетворения. Компания-подрядчик, в свою очередь, подала встречный иск о признании незаконными ранее начисленных штрафов и взыскании с мэрии задолженности. Суд частично встал на сторону фирмы. С компании сняли штрафы на более чем 61,5 миллион рублей и взыскали с Комитета дорожного хозяйства 6,5 миллионов долга. В России хотят сделать более доступными поездки на такси с детьми. Такой механизм сейчас стараются создать специалисты Минтранса. Об этом в Совете Федерации сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Речь идет о специальных детских тарифах. Сейчас министерство вместе с крупным агрегатором ищет решение, которое поможет приблизить их стоимость к обычным поездкам на такси. Ранее ведомстве также говорили о возможных скидках для многодетных семей и других льготных категорий граждан. В мае 2026 года жители Челябинской области получили 32,5 тысячи кредитных карт. Это на 8,5% меньше, чем месяцем ранее. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, в целом по России выдача кредиток сократилась на 9,5% за месяц. Наиболее серьезная динамика сокращения выдачи карт зафиксирована в Саратовской области, Пермском крае и Башкирии. Эксперты бюро отмечают, что банки предъявляют высокие требования к потенциальным заемщикам и опасаются выдавать деньги тем, кто, скорее всего, не сможет их вернуть. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в четверг плюс 23-28.

0: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре Midpoint на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева, 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в четверг плюс 23-28.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, не бойтесь пробовать новое. Судьба наградит вас одобрением окружающих и приливом энергии. Дерзайте! Тельцы, подарите близким радость. Не нужно прыгать выше головы или идти на подвиги. Просто сделайте их чуточку счастливее. Близнецы, поверьте в свою харизму и не сдерживайтесь. Люди потянутся, если вы покажете им свою сущность. Раки, не закрывайтесь от мира и поверьте, рядом есть те, кто хочет помочь. Ждите доброты. Львы, ничего никому не доказывайте. Будьте собой и не подстраивайтесь под чужие ярлыки. Девы, гармония будет появляться во всем, чего вы коснетесь. Главное при этом не растерять собственного равновесия. Весы, почувствуйте свою энергию. Ее потоки будут проникать в чужие сердца, поэтому правильно выбирайте направление. Скорпионы, не торопитесь с решениями. Сегодня любой поступок может привести к серьезным последствиям. Задумайтесь о цене. Стрельцы, не цепляйтесь за прошлое, оно должно мотивировать вас двигаться вперед. Прощение куда лучше сожалений. Козероги, не смотрите на остальных и живите в своем темпе. Вы доберетесь до цели, когда придет свое время. Спешка ни к чему. Водолеи, задумайтесь о будущем, у вас получится опередить время, если вы не будете отвлекаться на посторонний шум. Рыбы, слушайте подсказки мира, они будут разбросаны вокруг, если будете достаточно внимательны, сможете их разгадать.

0: Челябинске 21 час. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
2: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинской области полицейские задержали группу из 35 автоаферистов. И на региональных заправках сняли часть ограничений на продажу бензина. Сотрудники уголовного розыска из нескольких регионов выявили преступные схемы автомошенников, пишет агентство новостей «Доступ» со ссылкой на МВД России. Самая многочисленная группа аферистов действовала в Челябинской области. Полицейские задержали 35 соучастников. По их данным, мошенники оформляли машины на подставных лиц за денежное вознаграждение. Затем на этих автомобилях они устраивали заранее спланированные ДТП. Их виновниками, как правило, признавали водителей недорогих машин. А формальные владельцы пострадавших автомобилей передавали полученные страховые выплаты организаторам схемы. На данный момент потерпевшими признаны 3 страховые компании. Предварительная сумма ущерба превышает 9 миллионов рублей. Автозаправочные станции ПАО «Татнефть» в Челябинской области отменили ограничения на отпуск топлива, введенные 2 днями ранее. Бензин марки АЕ-92 и дизельное топливо снова продают без лимитов, сообщили изданию «Коммерсант» на горячей линии компании. Ограничения на реализацию бензина АЕ-95 сохраняются. В одни руки отпускают не более 30 литров. Также в компании сообщили о восстановлении работы безналичной оплаты любыми способами. Напомню, лимит на продажу топлива ввели на заправках сети «Татнефть» по всей России 15 июня. В одни руки отпускали не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива. Одна из природных жемчужин Южного Урала попала в шорт-лист национальной туристической премии Russian Travel Awards 2026. Дангузловский заказник поборется за победу в номинации «Природный объект», рассказали в региональном Минэкологии. Он входит в число ключевых особо охраняемых природных территорий региона. Здесь обитают десятки видов птиц, включая редких пернатых, занесенных в Красную книгу. Теперь победителя определят голоса интернет-пользователей. Поддержать Дангузловский заказник можно до 30 октября на официальном сайте премии Russian Travel Awards. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в четверг плюс 23-28.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

молчали, громко чайки, и не случайно, а причалы бьются волны, как на чаке, и нас с тобой, они качали.

Не меняйся в облике, но не поменяйся в словах. Мне не то чтобы хрену, просто кругом голова. Меняйся в мимике, но не поменяй мне себя. Можешь больше не звони, буду видеть тебя во снах. Смерть

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в четверг плюс 23-28.

Бьянка, пьем мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

типа того, что я видел где-то там во снах. Я бы до тебя дошел, но я устал. Встал один на Яузе между мостами. Ты такая же, и я уже другим не стану. Какие-то обиды, какой-то осадок изнутри достал, бросил и там оставил. Я могу нас разогнать, разбить, расплавить. Ты можешь доводить звонками с память, удалить меня из памяти, везде забанить. Но мы можем влюбиться заново, и нас не спалят.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Мысленно к ней бегу, а впрочем, неси меня, на чем свет стоит.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

пути, мире пустых обещаний. Хочется просто уйти, и хочется долгих прощаний. Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу своей маме.

справлюсь с потерей, пускай все останется так, как и было. Холодные руки потеют, а значит, что я тебя не отпустила. Я снова спускаюсь в метро, спотыкаясь на входе.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Со сверхзвуковой скоростью снова на репите наш плейлист. Со страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.